Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Когда женщина говорит «что?», это не значит, что она вас не услышала. Она просто дает вам шанс изменить сказанное.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Я спросил, какой у нее номер телефона. А она говорит, ну, такой же, как у тебя, только цифры другие.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: 31% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20%.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Дети боятся бабушки-яги, а водители – бабушки за рулем.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
4: Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее, я убегаю.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Партия АКЕЛ просит пересмотреть размещение воинской части в Леопетре рядом со школой. Спорные велодорожки в Лимассоле. Власти согласны внести правки. Под Никосией открыты 3 новые природные тропы. Теперь подробнее. Окружной комитет партии АКЕЛ Фомагусте направил министру обороны Кипра Василису Пальмасу письмо с просьбой пересмотреть размещение лагеря Национальной гвардии Модестас Пантели в поселке Леопетри. Отмечается, что военные арсеналы находятся внутри жилой застройки, вплотную к начальной школе и жилым домам. Партия просит Минобороны пояснить, какие исследования проводились по объекту и какие меры безопасности действуют в данном районе. Подробности на сайте Лента Кипра. Министерство транспорта ответило муниципалитету Лимассола по спорному проекту переустройства городских улиц, который вызвал волну недовольства после установки сотен столбиков для велодорожек. Ведомство согласилось внести изменения, часть столбиков будет убрана или перенесена. Отмечается, что все работы должны завершиться до 21 июля. Минтранс подчеркивает, что самостоятельный демонтаж дорожных конструкций является грубым правонарушением. Муниципалитет Лача-Ери, пригород Никосии, предлагает жителям и гостям Кипра 3 новые природные тропы разной протяженности – от 4 до 7 километров. Согласно сообщению мэрии, на бесплатных маршрутах жителей и гостей Кипра ждут живописные ущелья, геологические и палеонтологические объекты, растения-эндемики, величественные панорамы окрестностей и оборудованные зоны отдыха. Описание троп на сайте Ленты Кипра. И о погоде. На острове преимущественно ясно, местами возможны осадки, в основном в горных и центральных районах. Скорость ветра колеблется на отметках от 6 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 32 градуса, в Никосии будет плюс 36, а в Тродосе до плюс 22. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень доброе утро всем. Здравствуйте. Прекрасный день, 7 июля, вторник за окном.
1: Давайте просыпаться и, конечно же, делиться вот замечательными эмоциями, которые у вас с утра уже посетили. А для этого что? Нужно сделать приемники погромче, нужно проснуться, улыбнуться этому миру и, конечно же, написать на номер 49-105-7 для того, чтобы мы вот эти эмоции-то и получили.
0: То, что вы как раз-таки делаете, большие молодцы. Спасибо за поздравительные заказы. Совсем скоро приступим к выполнению очень важной миссии. Разбудить именинника либо именинницу, поздравить, донести все приятности. Хотя вот на стадии дозвониться могут возникнуть вопросы. Иногда наши красавицы настолько крепко спят. Но это хорошо. Значит, остров очень таких классно высыпающихся людей, которые, ну, если уже спят, то как младенцы. К ним попробуют достучись. Но мы люди настойчивые, поэтому можете даже не сомневаться в наших способностях.
1: А это мы еще на час позже выходим в эфир, потому что у нас летний график. Напоминаем, что с 8 до 11 утреннее шоу «Русские перцы» в эфире. Поэтому вот сейчас 3 часа впереди. Настраиваемся на отличный день.
0: Если вдруг еще не привыкли, привыкайте. До августа, до 7 числа как раз-таки будет у нас у всех такой вот летний график, и мы надеемся, он вам тоже откликается. Что у нас сегодня в меню? А в меню у нас сегодня розыгрыши, да еще какие, да. Друзья. Нужно будет обязательно слушать «Русских перцев». Да и, конечно же, дневное шоу никоим образом не пропускайте. Команда «Минтис» появится у Яны Соболевой. Массимо. Лично мы знаем этого одиозного персонажа. Uh-huh. И очень талантливый человек, и очень классный продюсер расскажет про предстоящий музыкальный фестиваль в Минтисе.
1: Да, который начнется вот-вот скоро, совсем 8 июля, да? Поэтому не пропустите этот итальянский эфир.
0: Да.
1: С ноткой, я уверен, там и вокал будет.
0: А пироли?
1: Там будет все. Ну ладно, эспрессо. Ну, хотя час дня.
0: Почему ты против апероля?
1: Эспрессо, о чем я говорю?
0: Мы вчера видели новость, что во Франции в церкви стали угощать.
1: В Париже прям, да, вот угощают. Все из-за жары, говорят, все из-за жары.
0: Да? А как? А почему еще?
1: Ну так, ну апероль — это традиционный напиток Италии. Вот, поэтому, ну почему бы и нет?
0: Ну конечно, ну причем Франция.
1: Никто не против. Кстати, да.
0: Опа!
1: А я уже, знаешь, где-то
0: церковь,
1: в Италии докажусь.
0: Да? Да. Давай,
1: может,
0: следующий
1: вопрос.
0: Может,
1: Париж? Может, какой-то итальянский? Где-то стоит там.
0: Так почитаешь, думаешь, мамочки мои, ничего себе, вот это люди живут свою жизнь. Угу. Ничего не боятся, бога не боятся, честное слово.
1: Ну, как вы понимаете, у нас 3 часа будет очень много юмора. Ага. И, конечно, новостей,
0: которые
1: мы
0: на грани сейчас,
1: для вас,
0: конечно,
1: подготовили.
0: Да. Друзья, а мы пока хотим поздороваться с каждым нашим прекрасным городом. Мы на единой частоте по всему острову вещаем 99FM, но отдельно хочется отправить наш привет, ну, для начала, конечно же, сердцу нашего острова Лимассол, дальше столица. А что?
1: Вот так начинается.
0: Конечно.
1: Это утро.
0: А ты поспоришь?
1: Так, ну давай, ладно, почкам пафосу, да? Так, легкие, Никосия.
0: Никосия — столица. Тут вообще без каких-либо комментариев. Просто принятие. Да, мозг. Так что Никосия у нас мозг. Легкие пусть будет Ларнака, да? Вот, ну, а я не знаю, какой орган отвечает за Айанапу.
1: Кстати, почки, печень.
0: Мамочки мои, вот это мы проснулись. Ребята, и мы, кстати, без апероля. Все нормально. Просто проснулись, пришли, поздоровались. Но надеемся, что наш такой юмор в том числе поднимает вам настроение, и вы готовы, во-первых, продолжать нас слушать 3 часа, во-вторых, участвовать и быть максимально активными.
1: Будет весело. Доброе утро.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О том, какое значение для качественной жизни имеет еда, Яна Соболева. У японцев много веков существует симпатичный весенний обряд мамэ-маки, изгоняющий нечисть из жилищ с помощью растительного белка. Суть в том, что во время его проведения разбрасываются жареные соевые бобы с выкриком «Нечисть вон, счастье в дом». В финале участники собирают все бобы и обязательно съедают по одной штучке за каждый прожитый год жизни. Бобы выбраны нацией долгожителей не зря. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, комплекс витаминов группы «Б». Рекомендую брать пример, но не разбрасывать бобы, а ввести их в рацион на постоянной основе. Почему растительный белок очень важен, можно узнать в полезных постах на странице сервиса «Milts Food» в Instagram. И на десерт лайфхак. Чтобы добиться более нежной текстуры любых бобовых культур, обязательно замачивайте зерна в глубокой широкой миске в пропорции 1 к 4. Наслаждайтесь жизнью с Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Ниан.

0: 4-24, 8000, 24-24.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Все мужчины одинаковы, только зарплаты у всех разные.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Утречка будет петь.
1: Гороскоп на русском.
2: Такие у нас сегодня активные, молодцы, ребят. Но у нас пока звездные истории. Мы хотим их рассказать, потому что 100% ждут. И без прогноза некоторые даже не начинают.
3: А уже потом только будем дозваниваться звездам этого утра.
2: Это правда. Так что, звезды, держитесь. Мы идем к вам. Знаки огня, овны, львы и стрельцы, ваша интуиция обострится до предела. Угу. Вы будете предчувствовать события за мгновение до их свершения. Доверьтесь этому внутреннему компасу. Ну, вообще было бы неплохо за час, например. До.
3: Хотя бы.
2: Да, ну, чтобы успеть.
3: Ну, вас, получается, ожидает такое шоу интуиция.
2: Да.
3: Сегодня в этот день. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня вас может посетить чувство оторванности от привычной реальности. Это временное состояние позволит взглянуть на свою жизнь со стороны.
2: Ну, в общем, философы.
3: Ну, получается,
2: состояние
3: да.
2: такое,
3: вот
2: да?
3: Понедельник прошел, все, вторник, второй день недели, давайте.
2: Самое время
3: по-философски
2: подумать.
3: По-философски к этому относиться.
2: Да-да-да. Ну, кстати, неплохая история. Зато спокойно, видишь, посмотрел.
3: Ну, такой, да, вот получается анализ, да, немного да. так со стороны посмотрел.
2: Инсайты угу. какие-то.
3: Ну, вроде бы
2: свои.
3: Правильно двигаюсь.
2: Да. Вроде вообще нормально. И вообще красотка.
3: Хороший день, вторник-то.
2: Обожаю. Земные знаки Тельцы, Девы и Козероги. Сегодня столкнутся с проявлением коллективной энергии.
3: Так. Корпоратив! Получается.
2: Интересно, очень интересно. Постарайтесь не поддаваться.

0: общему настроению и сохранить свой внутренний стержень. Поэтому берегите себя, пожалуйста. Видя,
1: корпоратив
0: судя по всему,
1: отменяется.
0: Да, без корпоратива. Но может это даже к лучшему, а то...
1: Да.
0: Потом, сам понимаешь, разгребай, оправдывайся. Да это не я вообще
1: знаешь,
0: был.
1: Знаешь, просто когда свой внутренний стержень на корпоративе показываешь, да, вот потом начинается.
0: Не дай бог, не дай бог, ребята. Вас звезды предостерегают.
1: Да, знаки воды добрались до вас. Раки, скорпионы и рыбы. День принесет вам энергетический подарок в виде прилива сил. Используйте эту волну для завершения дел, которые давно откладывали.
0: Ну, кто-то же должен работать. Поэтому, ребята, знаки воды — это ваша сегодняшняя миссия. Мы вас поздравляем и ответственно выручаем. Работу, работу, еще раз работу.
1: Ну, а вы пока работаете, на остальных смотрите. Там такое кино.
0: О, да.
1: Такие сценарии.
0: Кайф. В общем, берем этот день, упаковываем и шагаем дальше.

0: На Кипре 8:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Календарь. Самый острый перец истории.
2: Ну а теперь добавим того самого праздника, классного, яркого, замечательного. Иван Купала, та самая ночь прошла, но вот праздник продолжается.
3: Да, да.
2: Вот что значит мудрые люди были, они понимали, вечером
3: сначала
2: надо начать,
3: да,
2: а дальше продлеваем как минимум следующий день, да?
3: Так, ну вот тот самый цветок нужно было искать именно вчера,
2: да.
3: Поэтому напишите, ну вдруг кто-то
2: нашел. Кто нашел, да, на Кипре.
3: Поделитесь.
2: Слушай, а вдруг?
3: Ну да.
2: На самом деле славяне у себя там искали, а растет он на Кипре. А такое часто бывает, кстати. Ты же слышал, да, что на Кипре вообще любят собираться люди, которые самые красивые цветы в этой жизни нашли.
3: Это да. Поэтому вот и рассказывайте нам. Номер 49-105-7. Напоминаем. Глобальный день прощения сегодня. Вот так.
2: Ну давай. Кайся.
3: Простите.
2: Ну, что глобальный.
3: Да, глобальный. Это значит, глобально прощайте.
2: Ну, то есть это сначала надо глобально накосячить.
3: Сначала нужно понять, потом простить.
2: Потом?
3: Отпустить,
2: а потом?
3: Вот, а там уже...
2: Забыть, конечно.
3: А, это уже следующая стадия, ничего себе.
2: Ну, вот. С глаз долой и сердце вон, вот и легко живется дальше. Не держите, пожалуйста, в себе никакие лишние грузы, они вам точно не помогают, и мы хотим, чтобы каждый, кто, вот если держит вот это в себе, освободился, правда, друзья. Может быть, вы тоже ждали знак, а он пришел вместе с нами через календарь.
3: Так, день киберспорта. Всем киберспортсменам передаем большой привет и вас поздравляем с этим днем.
2: То есть это те, которые заигрались?
3: Это вот эти ребята, да.
2: Мне нравится сегодня в Японии праздник любви, Танабата. Звучит красиво. Я бы уже отметила, честно.
3: Ну, тогда сразу шоколадку туда же. День шоколада в США.
2: И еще?
3: День макарон. Так, ну ладно, я не хочу останавливаться, и фестиваль пиццы в Неаполе.
2: А вот это очень хорошо. Знаешь, какая там пицца? Мамочки мои, закачаешься. И вообще, я считаю, что вот такие праздники отмечать надо подольше и побольше. Какие праздники у вас, друзья? Ждем на номер 49-105-7.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии или Масоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living. Искусство повседневной жизни.
4: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Календарь. Самый острый перец истории.
6: Ну, а теперь по событиям пройдемся. Что же интересного сегодня случилось и произошло в истории, в деталях и подробностях. Начнем с 1881 года. Тогда, 7 июля, была опубликована сказка «Пиноккио».
7: Легендарный персонаж, помните, у которого нос все больше и больше, да. Если он обманывал.
6: Ну, вот так и не смог встать.
7: Да. Шагнем дальше. В 1891 год курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек. Это прообраз современных кредитных карт.
6: Mm-hmm. Так, Московский парк Победы. Отмечаем открытие в 1946 году в Ленинграде.
7: 1947 год основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний.
6: Ты тоже решил распространить, да? Ну, а в 2007 году в день трех семерок в Лиссабоне названы новые 7 чудес света. По-моему, их уже назвали 8.
7: Да, уже больше.
6: Вот, список, конечно, потрясающий. Так или иначе, друзья, это все события, которые у нас на сегодня. Мы точно знаем, что дальше будет еще интереснее и веселее, потому что мы готовы идти к нашим именинникам.
7: Номер 4-9-105-7. Напоминаем координаты. Пишите вы наши чудеса света.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Поздравительный привет сейчас очень попытаемся доставить с нежностью и с теми красками, которые уже прилетело к нам на номер 49-105-7. Доброе утро, уважаемые!
3: И доброе утро вам!
2: Да. Сегодня отмечает день рождения наша любимая доченька, сестра, внучка, наше летнее солнышко Иванка.
3: Да, конечно же, побольше желаем счастья, много радости, любви, душевного спокойствия и всех земных благ.
2: Мы надеемся, что Иванка прямо сейчас по ту сторону приемника улыбается. С любовью подписались мама, папа, брат Тарас, дедушка и бабушка. Огромная такая семья. Иванка, поздравляю тебя на весь остров!
3: И мы, конечно же, русские перцы, присоединяемся к этим поздравлениям. Пусть побольше у тебя исполнится желаний, подарков побольше сегодня. Ну и, конечно же, мечтай. Угу. А мечты, как мы знаем, они сбываются.
2: Ну и пусть все в твоей жизни будет здорово, великолепно. Ура! Поздравляем!
3: С днем рождения!

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается. Русские перцы!
2: Ты не поверишь, но алмазы стремительно теряют ценность. Представь
3: Всё?
2: Себе.
3: Это да. Не лучшие друзья девушек, да?
2: Ну вот я готова поспорить, но рынок натуральных бриллиантов переживает один из крупнейших кризисов в истории из-за лабораторных камней, которые почти не отличить от природных, но стоят они в разы дешевле. Это все из-за вас.
3: Колонировали камешки,
2: вот,
3: да, получается?
2: Жалко вам, да? Вот, все, и сэкономили.
3: Так, ну подожди, но известно же свойство там алмазов, бриллиантов, это прочность в первую очередь. Здесь они такие же прочные или просто вот очень похожи?
2: Я без понятия.
3: Что ты мне тут рассказываешь?
2: Ты неси бриллианты.
3: О каких-то копиях. Бриллианты, алмазы.
2: Вот именно. Покупатели все чаще выбирают искусственные бриллианты, а натуральные постепенно превращаются в товар только для состоятельных коллекционеров. Хорошо продаются в основном крупные редкие экземпляры, а все остальные, к сожалению, все вне кассы, потому что на них нашли замену.
3: А, я думал наоборот. Ну, просто крупный он и стоит-то подороже.
2: Ну, он стоит гораздо дороже, но это коллекционер. То есть пошла очень такая жесткая сегментация. Как-то даже печально, понимаешь? Не ценят люди эксклюзивные камни, не ценят больше, да, вот не хотят дарить. Сразу на подделку подешевле.
3: Ну, такой вот обычный разговор с утра. Да. Вот. Ну, что там, алмазы. Я, если посмотрю вот на все свое состояние, ну, камешек. Ну, два.
2: Скрёна, да?
3: Да, абсолютно. Вот такой булыжник. Скорее всего, из бетона.
2: Нет, там галька.
3: Алмазы. Галька еще лучше.
2: Да.
3: А то бриллианты, алмазы. Ну, действительно, представляешь, вот там они безумно дорого стоят. Поэтому я понимаю обычных людей, что вот, скорее всего, выбирают какие-то заменители. Ведь один камень может стоить, вот, пожалуйста, какой дом там.
2: Ну, ладно.
3: Домище.
2: Пусть обычно люди так выбирают. Давайте необычного.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: А все, друзья, первый час утреннего шоу пролетел достаточно, кстати, бодренько. Мы, правда, не смогли дозвониться Кате. Катя, возьми телефон. Это мы звонили 500 тысяч раз.
2: И будем еще звонить, Катя, для того, чтобы вас поздравить и передать эти строки, которые прилетели на номер 49-157.
1: Ну а пока наш прекрасный Константин Столяров расскажет самые актуальные новости к этому часу. Неожиданно у Кости с утра пораньше возник вопрос, а почему все кемпинги закрыты? А где встать с палаткой?
2: Куда пристроить
1: Костя,
2: мою палатку?
1: Что случилось? Тебя выгнали? Почему? Откуда? Вот в каком состоянии надо проснуться?
2: Новый рынок недвижимости. Палатки.
1: В Лимассоле будет дорого. Предупреждаю.
2: У тебя есть палатка, кстати?
1: Нет, у меня нет палатки.
2: Ну все. Видишь?
1: У меня есть дом.
2: У меня тоже нет.
1: Так что все нормально.
2: Вопрос не актуален.

0: Рубрика
1: «Реклама на русском».
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Дом — это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
8: Тяжело нынче быть отцом. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Нетаньяху призвал Трампа не продавать Турции F-35, напомнив об оккупации Кипра. Почти все кемпинги закрыты. Где встать с палаткой? Кипрские ВНЖ теперь можно продлить онлайн. Теперь подробнее. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал США не продавать Турции истребители F-35 и двигатели для боевых самолетов. Об этом он заявил за несколько дней до саммита НАТО, на котором ожидается встреча Дональда Трампа и Реджепа Таипа Эрдогана. По словам израильского премьера, поставка Анкаре современных американских истребителей нарушит баланс сил на Ближнем Востоке, который держится на превосходстве Израиля в воздухе и военном присутствии США в регионе. Подробности на сайте Лента Кипра. Пока государственные кемпинги на острове остаются закрытыми на все лето, а за дикий кемпинг грозят штрафом и тюрьмой, у любителей отдыха на природе почти не осталось легальных вариантов. Эту тему поднимает издание Cyprus Mail. Читатели называют решение лесного департамента и Министерства туризма закрыть 4 из 5 кипрских кемпингов полным провалом управления. Отмечается, что это лишает граждан страны доступа к родной природе, так как не каждый может позволить себе отдых в частных глэмпингах. На Кипре заработал новый онлайн-сервис, через который граждане третьих стран могут продлить некоторые виды на жительство. Теперь подать заявление и оплатить сборы можно через интернет, без личного визита в миграционную службу на большинстве этапов. Услугой также могут пользоваться работодатели, подающие заявления от имени сотрудников, и другие лица, действующие по доверенности заявителя. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, местами возможны осадки, в основном в горных и центральных районах. Скорость ветра колеблется на отметках от 6 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 32 градуса, в Никосии будет плюс 36, а в Тродосе до плюс 22. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Так, ну что, сэкономили на бриллиантах, теперь суперкар подавай.
3: Там мы экономить не будем, да, получается?
2: Вообще, тут не про экономию. Смотри, что придумали. Британцы выпустили суперкар. А, доброе утро, кстати. Доброе утро всем и каждому. Мы что-то увлеклись.
3: Второй час утреннего шоу. Это если кто-то включился, мы тут, видите, у нас такое утро. Бриллианты, алмазы, спорткары. Да, вот теперь догадывайтесь, что происходило в прошлом часе, если вы не слушали.
2: А нельзя пропускать наше шоу. Не смейте. Значит, все, суперкар. Суперкар, это вообще тебе, вот, божечки мои. Значит, он, вот этот суперкар, может так ездить по потолку. Понимаешь? Дорог мало, да.
3: Так, ну, как бы это, какой у тебя дом должен быть, чтобы ты на автомобиле по потолку катался?
2: Ну, ты видел? А, ну вот в Лимассоле суперкары разъезжают, еле-еле душа в теле. Перед каждым полицейским и разгоняется лежащим.
3: Ну, они показывают просто, смотрите, вот мы едем.
2: Да-да-да-да.
3: Полюбуйтесь машиной.
2: Газуют, потом до камеры доезжают, медленно-медленно и опять.
3: Вот, был бы потолок!
2: Ох,
3: да. Лимассольский.
2: Да, и миллион евро, да?
3: Столько стоит?
2: Да, столько стоит. Значит, я расскажу про что он может. Встроен мощный вентилятор, создающий до 2 тонн вот этой прижимной силы, я не знала, что она, оказывается, есть, но она вообще-то есть.
3: Присоска такая, да, получается.
2: И буквально присасывает автомобиль к поверхности. Поэтому он может и по дороге вот так вот присосаться, получается, да, и к потолку присасывается и едет, но при этом передвигается. То есть эта сила удерживает его на поверхности любой. Потолок, стена, дорога, пожалуйста. Ты представляешь, как бы у нас поменялось движение, или как у нас поменяется, давай я буду правильно называть эти своими именами, движение, как только в Лимассоле появится вот эта тачка. Значит, 1000-сильный электромотор разгоняет машину до 100 км в час всего за 1.5 секунды.
3: Ничего себе.
2: Да, а максимальная скорость достигает 305 км в час.
3: Ух ты.
2: Это на автобан, конечно. Угу. У нас на острове таких дорог нет. Но при таком, конечно, если вот на максималках передвигаться, то заряда хватит примерно на 50 км. Но зато не заметил, да, вшух, и пролетел. Миллион евро.
3: Я, честно, не понимаю, зачем?
2: Ира, зачем ты мне рассказываешь эти новости, да?
3: Так, ну, подожди, ну, двигаться по потолку, так, ну, где это может быть вот удобно и комфортно? Так.
2: Ну, объезжать, когда, вот смотри.
3: Потолок
2: вот,
3: где взять?
2: Пробка,
3: мост,
2: да?
3: Мост, если ну, только, да, получается?
2: По стене, да.
3: Ну, такой Бэтмен-мобиль.
2: Да, он даже, кстати, похож. Причем, мне кажется, что это машина для... А, это машина для эгоиста. Там один только водитель.
3: Еще кабриолет, наверное, да?
2: Нет.
3: Вот в этой машине точно нужно пристегиваться.
2: Купешка закрыта, все закрыто, вот. И для одного... А, все, тогда неинтересно.
3: А, вообще, тут для одного человека, да, пассажира даже туда не посадить.
2: Ну, как так? Ну, а как же удивить? А как же сказать, ну, смотри, поехали, красавица, поехали кататься.
3: По потолку человек поехал.
2: Да, не только. Стены, пожалуйста, окна. При этом он не наносит вред, то есть он никаким образом не разрушает, вот за счет вот этой тяги.
3: Есть какой-то промежуток, да? То есть как будто тогда летит автомобиль.
2: Воздушная такая вот бочка получается, не знаю, как правильно ее описать, и вот на ней он, подушка, вот. А на этой подушке он так хыч и проскользнул. Это ж можно легко так и полицейские лежащие.
3: Мне кажется, за миллион евро чего там только не придумают. Вот. Вы платите, а вот если что, мы реализуем. Вот машина по потолку, да. Да, велосипед по небу, да. Что там еще?
2: Что-то еще надо, да?
3: Мотоцикл подводный.
2: Ну, красиво.
3: Миллион евро только, давайте.
2: Ну да, ну красиво же. Ну правда, очень стильное и классное. Вот такие вот новости. В этом часе начинаем шикарно.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Современная деловая персона любого пола ценит время. Поэтому одним из главных пунктов для занятого человека в любом предложении будет скорость выполнения. В вопросах красоты это всегда спорный момент. С одной стороны, спешка может навредить результату. С другой, спрос рождает новые технологии, которые экономят время и дают прекрасный эффект. К последним относится InMotion, применяемая в лазерной эпиляции. Кому хочется годами ждать гладкой нежной кожи, тем более на Кипре, где открытые участки тела норма почти круглый год. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает идеальное сочетание. Быстро и эффективно избавиться от лишних волос. InMotion – это безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Премиальный, современный и высокоэффективный диодный лазер для эпиляции с тремя длинами волн позволяет вам потратить для обработки ножек, например, менее 30 минут за один сеанс. Сколько в итоге процедур понадобится именно вам, сможет ответить только специалист. Поэтому подпишитесь на страницу Lady Aesthetic в Instagram и запланируйте консультацию. Стать еще красивее в короткие сроки – реально с Lady Aesthetic.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.

0: наш мерч.
1: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
0: В спортзале, на пляже или в путешествии.
1: Мы станем еще ближе.
2: Русское радио Кипр.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: После некоторых своих поступков я очень радуюсь, что девочек не бьют.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Мы шагаем к прекрасной имениннице дня сегодняшнего. Так, кто такая Элис? Давайте познакомимся. Доброе утро!
3: Доброе утро!
4: Здравствуйте!
2: Элис, дорогая, только что проснулась, разбудили?
4: Нет.
2: Нет, жаль. А мы старались. Так, ну что ж, дорогая, раз ты уже вовсю готова, мы уж точно постучались к тебе с приятными сообщениями и новостями. Пишут нам: поздравьте мое сокровище, с днем воплощения.
3: Ух ты, драгоценная наша девочка, уникальная, талантливая, добрая, красивая. Мы счастливы, что ты выбрала именно нас своей семьей 15 лет назад.
2: Ух ты, у тебя юбилей такой замечательный, пусть исполнится не только твоя главная на сегодня мечта, но и каждое маленькое и масштабное желание.
3: Мы всегда рядом, любим, ценим, восхищаемся.
4: Значит, спасибо огромное.
2: В этом списке мама, папа, пупсик. Это кто такой?
3: Кто такой пупсик?
2: Сестра пупсик. Класс.
3: Так, ну еще и родня со всего мира присоединяется к этим поздравлениям.
2: Да, друзья из каждого уголка земли передают тебе привет и обнимашки. Ну и, конечно же, русское радио с удовольствием присоединяется, Элис, и на весь наш прекрасный остров, и не только, потому что нас слушают еще и онлайн по всей планете. Мы спешим прокричать тебе:
3: с днем рождения!
4: Приятно.
2: А чтобы ты всегда так улыбалась, а чтобы тебе всегда так было приятно. И пусть

0: все твои мечты обязательно сбудутся. Ура!
1: Одни таких, как ура! Сегодня, незабываемых, ярких было как можно больше.
0: Класс. Все, загадывай желание. У нас волшебный эфир. Все, что загадаешь, сбудется.
2: Загадала.
1: Еще.
0: Это тебе? Это навечно тебе? И вот это еще тоже, пожалуйста, оставьте. Элис, все, не отвлекаем. Тебе желаем классного, яркого дня. Твоей семье огромнейший привет. Они у тебя замечательные.
1: Поздравляем!

0: На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Кто такие маршируют?
2: Это перцы фаршируют утро.
1: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
3: Русские перцы
4: на русском радио.
5: А мы продолжаем будить весь остров и самые актуальные новости обсуждать. В офисах появился новый карьерный враг. Эффект пузырчатой пленки.
6: Так, это вот это, которое...
5: Да, антистресс.
6: Да, антистресс.
5: Но на самом деле это ни разу не антистресс. Как пишет Forbes, между прочим, руководители все чаще боятся давать сотрудникам честную обратную связь из-за того, что сотрудники... обижаются. Они начинают вот ходить, там, обидки крутить, там, на-на-на, не хочу, не буду. И вместо прямого разговора ошибки заворачиваются иногда даже в комплименты. Ну, спасибо, что не все, да, или спасибо, что деньгами. Ну, вот эти вот фразы.
6: Ну, молодец, что не сделал. Хорошо.
5: Хорошо, что сделал плохо, да?
6: Знаете, замечательно. Ну, не вышли на работу сегодня. Ладно.
5: И спасибо вам за это.
6: Спасибо за
5: это. И вообще замалчивают недостатки. В итоге человек даже не понимает, что делает не так, продолжая раз за разом наступать на одни и те же грабли до тех пор, пока его просто не увольняют.
6: Конечно,
5: молча,
6: не говорили же вроде бы, да?
5: На лице, да. Эксперты, разумеется, советуют не избегать честной критики. Вот эти пустые разговоры или комплименты, они абсолютно мешают работать, потому что прогресс как раз-таки в том, когда, получив даже критику, человек способен ее пропустить через себя, проработать и двигаться дальше.
6: Работа над ошибками и вперед.
5: Да, только так. Поэтому, да, неприятный разговор, ну, потому что, давайте откровенно, никому не нравится признавать, что, ну, да, где-то там был косяк. Но, с другой стороны, вопрос не в этом, вопрос в том, как ты будешь его исправлять. А вот как раз-таки тенденция на то, что не хотят, очень начинают эмоционировать, причем лично воспринимают, да, нет вот этого разделения, что тебе делали замечание не как человеку, а как специалисту, только в этой области.
6: Опять же, есть обязанности в рамках контракта. Да. Мы и обсуждаем их, потому что вот произошел явно какой-то косяк именно по этому делу.
5: Да.
6: А люди, естественно, воспринимают все
5: лично. Ну, близко к сердцу.
6: Лично.
5: И думают, что вот, значит, руководитель против меня, значит, он ко мне что-то докопался, все, я обижена, я не хочу. И это, естественно, еще хуже сказывается на коммуникации. Ну, по сути, вот такие вот обиженки в итоге остаются без работы.
6: А потом недопонимание, почему меня уволили. Ведь вроде бы я все делал верно.
5: Меня
6: ну, не
5: хвалили.
6: Ходил на работу. Хвалили. Вот это дело неправильно. Хвалили. Ну, значит, так и надо.
5: Значит, так и надо. В общем, друзья, побольше честной обратной связи. И пусть это работает исключительно на вас. И без обид. Помним, да, сегодня глобальный день прощения.

0: Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
4: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

разницы? Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля San Rafael. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Друзья, и снова здравствуйте, очень доброе утро, оно теперь еще и вкусное, бесконечно. Спасибо нашим друзьям и партнерам San Rafael Resort, в частности, ресторану Golden Monkey за эти потрясающие розыгрыши. Друзья, объявляем наборы на игру «Съешь меня».
2: На правах рекламы.
3: Ну а если хотите не просто поесть, а пережить гастрономическое событие, Лимассол готов вас удивить.
1: Если вдруг еще не открыли, то открывайте досмелее для себя Golden Monkey тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower в San Rafael Resort.
3: Богатое меню, новое блюдо искусно приготовлены по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда. Традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом.
1: Golden Monkey – это всегда безупречный сервис и не забываемое гастропутешествие. Выбирайте рассадку в элегантном зале внутри ресторана или уютной открытой террасе.
3: Ну и, конечно же, выбирайте любой формат. Корпоративные мероприятия, официальные торжества, особое событие или просто тихий, уютный ужин с близкими.
1: Golden Monkey Thailand ближе, чем вы думаете. Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai, а также Golden Monkey Thai Restaurant в Facebook. Друзья, у нас на кону, по традиции, летней, замечательной, тайской, 50 евро в ресторане. Ресторан Golden Monkey. А посему сейчас нужно будет очень внимательно послушать наш очередной рецепт открытия.
3: Да, кулинарный эксперимент, в котором мы немножечко экспериментируем с ингредиентами. Один из них будет какой-то выдуманный, непонятный, может быть, вымышленный совершенно, или неправильный. Вот вам нужно догадаться и написать на номер 49-105-7 именно этот неправильный ингредиент.
1: Неподходящий, давайте так, а то да. Мы его обижаем. Токсик, а?
3: Неправильный.
1: Неправильный, чё это? Он просто вот друг, он особенный, понимаешь? Вот если вы расслышали, на номер 49-105-7 сбрасывайте свой вариант. И если все правильно, то, возможно, именно вам достанется тот самый потрясающий вкусный ваучер. Я даже уверена, что сам ваучер съедобный от Golden Monkey.
3: Да.
1: Да? Ну что, на кухню тебя отправить?
3: Я уже готов.
1: А, поехали.
3: Будем готовить сегодня тайскую лапшу. Итак, внимание, рецепт. Крыло куриное, перец болгарский, левша яичная, шампиньоны, имбирь, устричный соус.
1: Ах ты, ты посмотрите. Вот это рецепт. 49-105-7. Догадались, какой ингредиент точно нужно нам отправить на номер 49-105-7? Пишите, пожалуйста.
3: Прямо сейчас.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле San Rafael. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: А можно, кстати, еще петь? Мой мармеладный, я не права.
2: Попробуем Golden Monkey, там джага-джага.
1: Джага-джага, и не только, будет очень хорошо. Спасибо, друзья, за вашу, ух ты, какую активность. С аппетитом у нас на острове все в порядке. Браво. Правда, не все справились с нашим заданием. Кто-то расслышал совершенно магические ингредиенты, которые мы даже и не озвучивали.
2: А кому-то просто не понравился устричный соус.
1: Ну да. И болгарский перец.
2: Да.
1: Как тебе такое? Говорит, не надо.
2: Существуют такие ингредиенты, и причем, конечно же, входят в тайскую кухню.
1: В общем, мы готовы приветствовать победительницу сегодняшнего розыгрыша Оксана. Милая Оксана, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Мне нравится ваша вот такая четкость. Вот сразу чувствуется.
2: Уверенность прям утренняя.
3: Она... Я за рулем, я сосредоточена.
1: Так, только тихо, не пугаем Оксану. Оксана, тогда быстренько расскажите нам, пожалуйста, что за рецепт мы добавили особенный.
3: Левша яичная.
2: Конечно.
1: А вы у нас левша или правша?
3: К сожалению, правша.
1: А почему к сожалению? Секундочку, что за дискриминация? Все нормально.
3: Не в тему как-то, да.
1: Не в тему? Нет, подождите. Недавно психологи, кстати, в том числе, заявили, что если вы хотите прокачать свой мозг и использовать его на полную катушку, то как раз-таки, если вы правша, советуют, например, левой рукой чистить зубы.
2: Да.
1: И наоборот, если вы левша, правой рукой. То есть таким образом добавлять немножечко тренировки для своего мозга, не в зависимости от того, вы правша по природе или либо левша. Так что все в тему, все отлично. Давайте с вами на эксперимент сейчас пойдем. Значит, вы правша, пойдете в ресторан и левой рукой вилкой, а?
2: И ваучер заберете на 50 евро тоже левой рукой.
1: И причем это всего лишь тренировка для мозга. Тогда и ясность, кстати, дольше сохраняется. Память, кстати, тоже прокачивается. Мы серьезно, мы так себе вот эти вот советы раздавать не будем. Только полезно, только для здоровья.
3: Ну, теперь у меня есть оправдание.
1: За тот позор, да? Который намечается. Оксана, вы потрясающе, мы вас обожаем. Умница и настолько внимательная. Несмотря на то, что за рулем, но мы надеемся, что вы очень аккуратно водите машину, не нарушая правила дорожного движения. Смогли победить у нас и получили уже, это официально, ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро.
2: Поздравляем!
3: Отлично, спасибо большое.
2: Ура!
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.
1: А все, друзья, на этой вкусной ноте мы... Джага-джага.
2: И Костя Столяров рассказывает новости вам. Вот просто делайте погромче.
1: И вот эта песня. Сначала джага-джага, потом Fashion Girl, а студию, а вот это утро, вот это делаем погромче.
2: Скоро вернемся.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Союз.
1: Я не знаю, что такое на меня вчера нашло. Перед холодильником до сих пор стыдно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Греческие истребители F-16 останутся на Кипре на неопределенный срок. Домашнее насилие на острове масштабнее, чем считалось. Под Никосией открыты 3 новые природные тропы. Теперь подробнее. 4 греческих истребителя F-16 продолжат базироваться на авиабазе имени Андреаса Папандреу в Пафосе для защиты зон полетной информации Никосии. По данным министра обороны Кипра Василиса Пальмаса, речи о выводе авиации не идет. В дальнейшем F-16 могут заменить другими самолетами греческих ВВС. Ожидается и замена греческого фрегата «Элли», который сейчас несет службу у берегов острова. Это связано с плановой ротацией экипажа. Подробности на сайте «Лента Кипра». Проблема гендерного насилия на острове оказалась серьезнее, чем считалось, признал начальник полиции Феместос Арнаутис на экстренном заседании парламентского комитета по правам человека 6 июля. За 6 лет полиция зарегистрировала более 18 тысяч жалоб на домашнее насилие. Заседание созвали после того, как на прошлой неделе в Лимассоле полицейский на глазах у прохожих выстрелил в жену и покончил с собой. Муниципалитет Лача-Ери, пригород Никосии, предлагает жителям и гостям Кипра 3 новые природные тропы разной протяженности – от 4 до 7 километров. Согласно сообщению мэрии, на бесплатных маршрутах жителей и гостей Кипра ждут живописные ущелья, геологические и палеонтологические объекты, растения-эндемики, величественные панорамы окрестностей и оборудованные зоны отдыха. Описание троп на сайте «Лента Кипра». И о погоде. На острове преимущественно ясно, местами возможны осадки, в основном в горных и центральных районах. Скорость ветра колеблется на отметках от 6 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 32 градуса, в Никосии будет плюс 36, а в Тродосе до плюс 22. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Всем привет, всем здравствуйте, третий
3: Доброе
2: час.
3: Доброе утро!
2: Да, утреннее шоу «Русские перцы» стартует прямо сейчас на ваших ушах. Да, друзья, мы продолжаем просыпаться.
3: Угу. С настроением поднимаем его и, конечно, делаем этот вторник легче, двигаясь по рабочей неделе.
2: О да, мы двигаемся. Вот так вот. Красиво.
3: Угу. Все потому, что уже третий час.
2: Раз, два.
3: Да. И у вас есть также время подвигаться вместе с нами.
2: Раз, два, три. Вот так вот.
3: Раз, два, три.
2: Ага. Третий час. Ну, мы уже насчитали, мы уже даже подвигались немножечко. Продолжим рассказывать вам самые интересные новости и любопытные. Вот столетний американский актер Дик Ван Дайк поделился секретом своего долголетия.
3: Так.
2: Хочешь узнать?
3: Конечно. Сто лет кто не хочет дожить до такого возраста?
2: Да, да. Мужчина мало злится, ко всему относится с позитивом. Вот, все очень просто.
3: Нервишки бережет, да?
2: Ага. Исследователи подтверждают, что спокойные, оптимистичные люди. Но вот я считаю, что спокойный и оптимистичный это невозможно разместить в одном предложении, правда? Но на оптимизм нужны силы.
3: Согласен.
2: Вот, поэтому тут как бы выбирайте. Чаще живут дольше и имеют более низкий риск развития болезней, связанных со стрессом. В среднем позитивный подход к жизни дает 10-15% к долголетию. Вот такой вот процент счастья и долгой жизни. Люди старше 90 лет с молодости, вот прям с молодости, отличаются оптимизмом ко всем событиям. Какое счастье! Рекомендуется ежедневно выполнять дыхательные практики, йогу и медитацию. Так. Эти занятия также помогают успокоить разум, легче думать о хорошем и о будущем мечтать.
3: Ну все, только позитивное мышление, успокаиваем себя, в первую очередь для того, чтобы потом вот в 100 лет уже там, а там уже можно покурашиться, там уже можно понервничать, позлиться.
2: Да,
3: все, ну что, 100 лет!
2: Слушай, с другой стороны, у нас же есть советы, да, там негативные эмоции тоже надо выгуливать.
3: Да.
2: Высказал так, да, полегчало, отпустило, продышался, на йогу
3: ходил. Ну, здесь, видишь, вообще, получается, не нужно думать негативно, вот, и не обращать внимания, согласен, жизнь такая.
2: Мне кажется, что вот тут вот есть в этом подвох, что, ну, уверенно, были какие-то и печальные события за 100-то лет. Мамочки мои, да еще и не
3: Я
2: одно.
3: Вообще удивлен, потому что еще человек и актер, там, такой шквал эмоций.
2: Конечно.
3: Опять же, площадка, вот, на которой все происходит, это действие, когда снимают фильм, ну, там явно много стресса.
2: Абсолютно.
3: Явно, опять же, графики непонятные, питание непонятно. Это я сейчас про жалобы актеров, которые обычно вот рассказывают о том, как происходит процесс. А тут человек до 100 лет, вот, пожалуйста, спокойно.
2: Ну, так видишь.
3: Без эмоций.
2: Ну, видимо, он такой актер. Ой. Ну, я с хорошим, да, посылом вообще-то имела в виду, да. То есть он просто спокойный актер. Может, он у него спокойные только роли, вот так вот ему подбирали, и никакие...
3: Не получилось.
2: Амплуа не искали больше. Да. Ну, вообще, спокойствию, конечно, можно поучиться. Хотя, опять-таки, эмоции говорят, что надо лучше выпускать. И пусть они проживают, нежели их задавливать. Вот в себя запихивать точно не надо. Ну и, конечно, друзья, вряд ли нам все секреты рассказали. Но один из них немножечко приоткрыли. Поэтому на всякий случай вдох, выдох. Вдох, выдох.
3: А старшее поколение слушаться надо.
2: Выход. Все, продышались всеми местами. Просыпаемся дальше.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Состояние Дэвида Бекхэма приблизилось к миллиарду. Вот, но все обсуждают, как сейчас он проводит время у себя на огороде.
4: Конечно, да, это миллиарды. Же такая, ты знаешь, да, фитнес-история, где можно разгрузить голову, мозг в том числе.
3: И не думать о миллиардах, видимо.
4: Нет, думать о миллиардах всегда надо, Серж, это другая вселенная. Но как здорово, да, когда ты заходишь на грядки и начинаешь, это мелкая моторика, тебя отвлекает, а там же еще что-то растет, а там же еще вкусно, потом можно поесть что-то, а, это прям
3: да.
4: Результаты.
3: А как было бы здорово, если бы у тебя сосед по даче Дэвид Бекхэм.
4: Да,
3: вот
4: правда.
3: Ты выходишь, хотя свои помидорчики посмотреть, огурчики, а там вот Бекхэм, пожалуйста, лучок свой проверяет.
4: А там охрана Бекхэма.
3: Ну, скорее всего. Вот, на самом деле, хотя уединенно довольно он так проводит время на огороде, все обсуждают видео, действительно, его состояние сейчас увеличилось, вот, а он просто проверяет, как у него растет его лук, вот, и прям собирает его, знаешь, вот этот зеленый, вот, причем, честно, я не видел, конечно, чтобы так дачники ходили вот в такой одежде брендовой, но просто Дэвид, он везде красавчик.
4: Это
3: вот где
4: правда.
3: Бы он ни появлялся, он, естественно, как будто икона стиля. Как будто он только что вышел вот с подиума, видимо, который ведет к огороду. Вот, на котором, кстати, я скажу тебе честно, вот все ухожено, все красиво и довольно большое разнообразие.
4: Ну, пусть лучше так. Красивый, да в огород. Угу. Да, чем вообще. Мы знаем все эти истории, Дэвид, конечно же. Я эту женскую историю буду сейчас отстаивать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Виктория твоей.
3: Ну, подожди, ну все уже. Ну,
4: что
3: время
4: все?
3: Прошло.
4: Конечно.
3: Вот, он теперь на огороде время
4: проводит. Ничто не забыто. Никто не забыто.
3: Старичок Бекхэм.
4: Ага, она ему там детей рожала, а он... Ну вот сейчас в огороде вот красивый, замечательный лук.
3: Так, мне интересно, для кого он собирает? Для Месси, наверное, скорее всего. Ну, как проходит у них вот планерка в футбольном клубе, которым он владеет? Наверное, приезжает Бекхэм, и вот, смотрите, какой я огурец вырастил.
4: Да, да.
3: А вот моя тыква. И вот вам лучок, пожалуйста, ребята.
4: Если бы вы знали, как в фильме, да, «Москва слезам не верит», какая у меня там капуста. Ну, вот пример. Слушай, классно. На самом деле, это, правда, очень классный способ перезагрузиться. 100% помогает. И вообще, когда ты можешь что-то еще создавать своими руками, выращивать в том числе, да, это совсем другой уровень самоощущения. И тогда тебе весь мир по плечу.
3: Так, но я все же настаиваю.
4: Но лук легко выращивать.
3: Легко, согласен.
4: Ты сначала попробуй помидоры. Там же рассада, которая может если неправильно поливать, там, да, и все, и до свидания.
3: Я настаиваю, хочу дачу рядом с Бекхэмом.
4: Бекхэм, отлично, настаивай. Ну, а вдруг получится?

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом, а зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.

0: или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Аполлонова. Любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Ой, ну я очень, конечно, информацию такую нашла, что сейчас будет попадание в самый мозг. В психологии так. И социологии существует понятие «информационная уязвимость». Uh-huh. Вот. Есть вопросы, которые кажутся невинными или бытовыми, но если ты на них отвечаешь, они мгновенно открывают. Таким людям, как манипуляторам, токсиком или просто недоброжелателем прямой доступ к вашим границам, ресурсам и механизмам управления вами.
2: Все понятно. Это после шутки «Бразды правления», да?
1: Ага.

0: радость, и то новость.
1: Когда ха-ха, но не смешно. А вот сейчас давай попробуем.
0: Так, пять вопросов?
1: Да, пять вопросов.
0: На которые не надо отвечать.
1: Ну, нет, можно отвечать, но смотря кому. Тут вот важно определиться.
0: Смотря как не важно.
1: Конечно.
0: Ну, ладно.
1: Первый вопрос. Готов?
0: Ну, поехали.
1: Чего ты боишься больше всего на свете? Вот.
0: Так.
1: Этот вопрос часто задают под маской душевной близости, но в руках манипулятора, если, да, перед вами манипулятор.
0: Я воспользуюсь этим, да? Вот он боится,
1: оказывается,
0: к примеру, там...
1: ваши страхи и эти же, вот как только ты отвечаешь на эти вопросы, вас могут потом, начать как-то шантажировать. Ну,
0: запугивать, возможно, даже, да.
1: Играть на этом страхе осознанно. Например, вот ты боишься одиночества, условно, да? И партнер при любой ссоре, если он, конечно, манипулятор, будет демонстративно дистанцироваться, чтобы... С этими страхами
0: вот
1: как раз...
0: Вот останешься один.
1: Да. И будет тебе ай-яй-яй. Дальше, второй вопрос. Какая твоя самая большая ошибка или постыдный секрет в прошлом? Вот это если обсуждается, например, в кабинете психолога, ну, то есть, опять-таки, все эти вопросы, если они там обсуждаются, то это окей. Но, опять-таки, надо проверять сначала,
0: вообще,
1: с кем
0: говорите. Это вопросы, информация, которую, вот если кто-то знает, ей можно как-то воспользоваться.
1: Да, ну, то есть, вот этот скелет в шкафу, который, да, у тебя хранится, если ты уже кому-то рассказал, то это больше не секрет, да. И если человек не расскажет об этом другим сейчас, то он может это использовать против самооценки твоей. Поэтому аккуратнее.
0: Так, это был второй.
1: Да, третий. На что ты готов ради работы, отношений, денег? Ну, мечты, например, да? Вот здесь как раз-таки вы раскрываете свою точку слома. Вы показываете, насколько сильно вы зависите и от цели, и от того, кто эту цель контролирует. Ну и, соответственно, если эта информация попадает к редискам, да, то собеседник понимает, сколько из вас можно выжить и насколько сильно можно прогибать ваши личные границы, прежде чем вы скажете «стоп».
0: И вот если есть такой вопрос от HR, не надо отвечать. Потому что потом, да, действительно, возможно, могут воспользоваться потом руководители этой слабостью.
1: Из вас весь ресурс. Следующий вопрос. За что ты так сильно обижен на своих родителей или бывших? Почему-то они в одном списке идут. Стандартный разговор по душам, но для опытного манипулятора это чтение вашей инструкции по эксплуатации. Рассказывая о прошлых обидах, вы четко описываете свои болевые точки и психологические травмы. Вы говорите, вот так со мной поступали, мне было очень больно, то есть теперь знают, как с тобой поступать, чтобы тебе по-прежнему было больно. Но это, опять-таки, в том случае, если вы до сих пор обижаетесь, если до сих пор эти травмы для вас работают.
0: Понятно.
1: Ну и классный вопрос, очень безобидный, но с подвохом. Каковы твои планы на цели и цели на ближайшие годы. Ну, то есть, опять-таки, манипулятор может легко разрушить ваше намерение тонкой критикой, иронией, либо обесцениванием. Мол, зачем тебе это надо?
0: А конкурент вообще... может этим планам как-то помешать.
1: Вот, естественно, эти вопросы, ну, ни в коем случае их не надо бояться всегда. Если перед вами человек, которому вы действительно доверяете, и который, например, пришел, задал вопрос, да, вот, какая техника, можно ответить на один из них, но на тот, который меньше всего доставляет вам той самой боли и уязвимости.
0: А я знаю, знаешь, ответьте вопросом на вопрос.
1: А тебе?
0: С какой целью интересуетесь?
1: Да. И все. Ну, то есть, ребят, вот здесь очень сильно аккуратно. И, конечно, мы желаем, чтобы вот эти вопросы, с одной стороны, с ценными людьми, они помогают построить близость,
0: да.
1: А с манипуляторами открывают им карты. Будьте аккуратны.
2: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Конечно, самое обсуждаемое событие сейчас – это чемпионат мира. Уже проходит 1/8 финала, дальше четвертьфинала. И вот миллионы британцев планируют взять больничный после предстоящего матча Англия-Норвегия.
3: Ну, давай назовем это красиво. Day off, не больничный все-таки.
2: Да, но они, да.
3: Или вот, ты думаешь, что они настолько...
2: Хотят оформить именно так. То есть именно да, больницы хотят, ожидают, том, что где-то примерно 2,5 миллиона человек вот придут для того, чтобы взять больничный, потому что нужно выспаться. Ведь матч проходит очень поздно. Очень. И практически вот не все руководители разрешают прийти на работу позже. Mm-hmm. Естественно, людям нужно как-то вот для того, чтобы выспаться, планируют взять больничные и не пойти на работу.
3: Ну, да, это должны быть показания. А для этого надо постараться.
2: Посмотрите на мои глаза. Все показывает. Сейчас они красные. Вот, да, матч пройдет очень поздно. Ну, и все-таки четвертьфинал. Страсти уже на Каляются Норвегии, серьезный соперник, и тут уже выход в полуфинал либо Англия, либо Норвегия.
3: Я будет думаю, что известно. Это будет Норвегия.
2: Понедельник. Mm-hmm. Да. Ну, с воскресенья на понедельник они играют.
3: Да.
2: Вот, в полночь начинается мяч, в Британии это еще позже, вот, поэтому там останется поспать совсем чуть-чуть.
3: Ясно. Ну, я думаю, что все-таки day off возьмут, не sick leave, вряд ли. Хотя, если будет победа, то там точно больничный намечается по определенным обстоятельствам.
2: Как минимум до полуфинала. Там будет следующий матч.
3: Так, ну что, друзья, конечно, надо упомянуть ужасный Парагвай. Как они играли, кошмар. Какой...
2: Грязно.
3: Какой позор. Да. Я даже не ожидала от чемпионата мира, во-первых, такого судейства, где судья и, простите, судью намыло, но это вот единственное, что я могу высказать в качестве комментария. Невозможно.
2: Ну... Знаешь, а мне кажется, вот просто устала FIFA от фальсификаций, которыми пользуются иногда футболисты. Вот действительно очень слишком там они включают актерскую игру, поэтому как бы разрешили играть, но переборщили немного. Слишком уже
3: играть...
2: судьи вот не свистят по каким-то даже таким серьезным нарушениям.
3: Там серьезное нарушение, это раз. И два, есть VAR, где можно всегда отмотать и посмотреть, если ты сам не заметил или не уверен. Но, опять-таки, это все-таки чемпионат мира. И это не просто какая-то локальная игра, это топовое мероприятие футбольное. И масштабы, конечно, за этим наблюдает вся планета. Поэтому, честно, я считаю, что судья повел себя максимально неправильно и показал свою некомпетентность, если честно. Второе, команда Уругвая, это кошмар.
2: Парагвай.
3: Ой, простите, да. Извините, простите, я забираю назад. Парагвай.
2: Уругвай красавчик.
3: Да, красавцы, анимации. Любим вас. Спасибо вам большое за игру. Да, вот Парагвай, конечно, ну, зачем такое?
2: Ну, все говорят, что они слишком уже включили латиноамериканцев, и вот, да, у них там позволено так играть, но против такого соперника, как Франция, которая и позволяла играть, и красивую игру показывает. Вот, ребята настрадались, конечно.
3: Ну, это ужасно. Во-первых, это не нужно никому травмы, и зачем, и чтобы что. Ведь, знаешь, это похоже больше на читерство. Мне очень жалко КБВР, да, правда. Я вот прям хочу, чтобы Вазинья, конечно же, получил свой счастливый билет в дальнейшую жизнь, потому что у него такая сложная судьба, и насколько он держался, красавчик. Мне кажется, лучший вратарь, он должен получить какую-то... Есть там какие-то премии?
2: Конечно,
3: да? Есть?
2: Конечно, да.
3: Вот я считаю, что он
2: золотая
3: очень...
2: буца, золотой мяч ожидает потом даже.
3: Ну, это, наверное, те,
2: по итогам уже
3: финалисты,
2: просто, опять же, чемпионата
3: или
2: мира.
3: Просто в рамках чемпионата мира?
2: Это и в рамках чемпионата мира, и потом, конечно же, есть общая награда, которая отмечается лучшие футболисты в течение всего года.
3: Всего.
2: И чемпионат мира, естественно, туда тоже учитывается.
3: Mm-hmm.
2: Ну и вчера мы увидели слезы Роналду. Скорее всего, последние, потому что он уже официально заявил о том, что это был последний матч на чемпионате мира, и он уже не будет выступать в рамках таких соревнований. Вот, наверное, еще поиграет, но действительно, это были последние секунды на поле Мундиаля.
3: Ну, а теперь остается, что же будет дальше с Месси, да? Увидим
2: сегодня,
3: ли мы...
2: в 7 часов
3: кубок
2: вечера.
3: В его руках, а? В этом году, кто знает. А вы за кого болеете? Рассказывайте, пожалуйста. У меня просто сын за Францию очень сильно болеет. Он говорит, что Франция, я хочу, чтобы эта команда победила. Вот. Я верю в том числе в Норвегию. Мне кажется, очень сильная команда. И особенно Холланд, он отдельный машина.
2: Но вот, видимо, англичане тоже очень сильно верят, поэтому заранее готовятся, что и выспаться не получится, и больничный, наверное, лучше взять, а там уже от радости либо от горя. Узнаем совсем скоро.
3: Хотя испанцы тоже молодцы. Да, красавцы. Поэтому, ну, Аргентина с Месси мы уже упомянули. Ну, собственно говоря, пожалуй, Будем ждать.
2: Вот, да, вот будем все ждать. Будет известно 19 июля, когда состоится финал.
3: Друзья, Сергей продолжает не высыпаться, я продолжаю смотреть хайлайты. Новости о футболе простым человеческим языком.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ах, друзья, такого, конечно, у нас долго не было. И надеемся, что больше не повторится. Но 3 часа дозванивались именинницы.
3: 3 часа мы пели песню «Катя, возьми телефон» вне эфира, конечно же.
2: И вот, наконец-то, она это сделала. Катя, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Слушайте, вы секретный агент? Вам просто не дозвониться. Или вы знаете бухгалтера? Потому что хорошего бухгалтера не найти.
4: Нет. Не то.
2: Ну и слава богу. Сегодня у моей подружки день рождения, пишут нам. Катя, ты мой личный психолог, самый терпеливый учитель, да, и самый молчаливый. И лучший забутыльник, 3 в 1, и все это с бесконечным чувством юмора.
3: Желаю, чтобы жизнь просто вот сыпала на тебя только счастливым снегом из любви, удачи, здоровья, денег и ярких впечатлений.
2: Пусть улыбка никогда не тает, а рядом всегда будут люди, с которыми хочется смеяться до слез.
3: С днем рождения!
2: Моя родная! Да, я люблю тебя и крепко обнимаю.
4: Очень приятно. Спасибо большое.
2: Ну как, этот перерыв небольшой был достоин, а? Этих 3 минут?
4: Ну да, мы сделали перерыв.
2: Классно.
3: А как день-то сегодня у вас вообще проходит? Как настроение?
2: Ну, помимо работы, мы уже поняли.
4: Отлично. Вечером я жду этих гостей, которые меня поздравляют.
2: Ага.
4: Так что все хорошо, все отлично, настроение хорошее.
2: Супер, пусть так и будет. И коллегам тоже передайте меня сегодня, между прочим, на русском радио поздравляли. Опа! С днем рождения!
3: Ура!
4: Спасибо большое!

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перцев слушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: Ира, вот ты чем заправляешь автомобиль?
3: Бензином.
2: Бензином? У тебя бензин?
3: Нет, ну у меня гибрид, он и так умеет, но бензин.
2: А как тебе альтернатива? Дрова? Вот представляешь, твой автомобиль на дровах.
3: То есть я тебе сегодня про суперкар рассказывала.
2: Это тоже суперкар. Ну вот особенный, просто вид топлива другой. Вот компания Chevrolet вот представила пикап, который, кстати, развивает скорость до 125 км в час и ездит на дровах.
3: Неплохо.
2: Вот такая, да, исключительная. Ну, такая печка, вот да. Прям паровой двигатель, ну,
3: там
2: какой-то прям
3: там
2: получается.
3: Тепло получается, да?
2: А двигатель расположен сзади, вот эти турбины тоже, вот, ага. Поэтому вроде бы, в принципе, все комфортно.
3: А
2: вот.
3: Что, классно, шашлыки топливо... можно делать, я считаю. Вот прикинь. Ну,
2: ты понимаешь, почему пикап, да? Потому что у тебя топливо прям едет с тобой.
3: Да-да-да. Да,
2: остановился ты, если что, подбросил, ага, вот, и автомобиль дровище. Поехал. А что удобно?
3: А, да. Знаешь, ладно. Так вот.
2: Остановились в лесу. Дорогая, сходи, хворост-то принеси нам.
3: Дорогая?
2: Поехать нужно дальше. Так, ну, кто автомобиль, там же надо все это вот, ага, контролировать.
3: Не, вот это ты неплохо устроился. Главное, еще и дорогая, чтобы подбросила хворост. Нет, сам пойдешь. И давай в топку там. Ну, правда, как в сказке на печи, Иванушка, дурачок, да?
2: Да-да-да, вот что там в таком плане. Непонятно, для чего
3: правда,
2: они это сделали.
3: Правда, там никакой дорогой не было. Никто ему не подбрасывал.
2: Все сам. Здесь так же. Ну, придумали. Ладно, говорят, что вот рекорд скорости, ага, 125 км в час, вот вообще для такого вида автомобилей якобы может быть какая-то альтернатива.
3: Не, если вдруг там можно делать шашлыки, тогда это уйдет в народ. Угу. Тогда это будет вкусно, майские, прям не машина, а лучший друг. Без шашлыков.
2: Кебаб-авто такое
3: поехал,
2: да?
3: Конечно, на колесах. Прикинь, вот куда бы ты ни поехал, у тебя там завтрак уже, булочка, хлеб, да, свежий, вот прям вот из печи, только что готовый. А у меня тоже есть девайс, умные очки. Ну, ты знаешь, на рынке очень разные компании пытаются производить те самые умные очки. Естественно, первые Meta, Zuckerberg.
2: Да.
3: А Google очки тоже пытался очень сильно и пытается до сих пор. А Oakley в том числе. И вот XGMI, неизвестный бренд на самом деле, они умеют показывать уведомления, навигацию, переводить речь в реальном времени, работать как телесуфлер и помогать сообщаться с ИИ. Хотя я не знаю, кому надо помощь общения с ИИ. Там, по-моему, все, садись и общайся. Вот, ну, а главная идея — сохранить все преимущества умных очков, но не снимать окружающих. Угу. Тут полная конфиденциальность.
2: Да.
3: Правда, до идеала, конечно же, еще далеко. Некоторые функции лагают, их надо настраивать. А часть возможностей спрячут, правильно, за подпиской. Хочешь?
2: Но плати.
3: Я опять-таки вот с одним вопросом. Ни одни из этих умных очков не предложили функцию включить русское радио, и пока ты не нажал кнопку, никуда не пойдешь.
2: Неправильные, ну, очки.
3: Не додумались. Вот, а людям же что надо? С утра пораньше, 3 часа, хорошего настроения. Ну вот куда вы их выпускаете?
2: Вот очки надеваешь,
3: да.
2: И музыка, и эмоции, все сразу вот в одном.
3: И пусть будут розовыми. Первые легальные розовые очки, которые приносят только хорошее в вашу жизнь. Завтра повторим. 8 начинаем, до 11 вещаем, ждем, любим, обнимаем.
2: А пока Константин Столяров и главные новости к этому часу.
3: Угу. Ян Соболева продолжит эфир с часу до 3. Не пропустите. Масима, кстати, у нее сегодня появится в гостях. Еще разочек вам об этом напомним. Поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно днем обо всем. Наше потрясающее дневное шоу. Ну а теперь 3-4.
2: Калимарушка! Калимарушка!

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Печально, очень печально, когда тебя просят втянуть живот, а ты его уже втянул.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Нетаньяху призвал Трампа не продавать Турции F-35, напомнив об оккупации Кипра. Домашнее насилие на острове масштабнее, чем считалось. Спорные велодорожки в Лимассоле. Власти согласны внести правки. Теперь подробнее. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал США не продавать Турции истребители F-35 и двигатели для боевых самолетов. Об этом он заявил за несколько дней до саммита НАТО, на котором ожидается встреча Дональда Трампа и Реджепа Таипа Эрдогана. По словам израильского премьера, поставка Анкаре современных американских истребителей нарушит баланс сил на Ближнем Востоке, который держится на превосходстве Израиля в воздухе и военном присутствии США в регионе. Подробности на сайте Лента Кипра. Проблема гендерного насилия на острове оказалась серьезнее, чем считалось, признал начальник полиции Фемистос Арнаутис на экстренном заседании парламентского комитета по правам человека 6 июля. За 6 лет полиция зарегистрировала более 18 тысяч жалоб на домашнее насилие. Заседание созвали после того, как на прошлой неделе в Лимассоле полицейский на глазах у прохожих выстрелил в жену и покончил с собой. Министерство транспорта ответило муниципалитету Лимассола по спорному проекту переустройства городских улиц, который вызвал волну недовольства после установки сотен столбиков для велодорожек. Ведомство согласилось внести изменения, часть столбиков будет убрана или перенесена. Отмечается, что все работы должны завершиться до 21 июля. Минтранс подчеркивает, что самостоятельный демонтаж дорожных конструкций является грубым правонарушением. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Местами возможны осадки, в основном в горных и центральных районах. Скорость ветра колеблется на отметках от 6 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 32 градуса. В Никосии будет плюс 36, а в Тродосе до плюс 22. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
5: Родительское собрание напоминает сборище секты. Все внимательно слушают учителя, потом отдают ему деньги и задумчиво расходятся в сумерках.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox. Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
2: Я не знаю, как другие, а я бы с радостью платил налог на роскошь.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Радио Монте-Карло Кипр.
5: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: Судя по походке россиян 1 января, земля все-таки вертится, и даже слишком.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русская

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону. Я талант?
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Друзья мои, всем добрый день, отличного настроения, прекрасного времяпрепровождения. Сегодня такая красивая дата, 7.07, и сегодня очень красивые гости у нас в студии. Поэтому сегодня стартуем с вами в диалоге, поэтому если возникают вопросы, обязательно пишите на 4-9-105-7. Сегодня у нас в студии прекрасная Эстер Кандинова. И я бы хотела, конечно, представить, оперная певица с большими регалиями и опытом сценическим. Но сейчас важно подчеркнуть, что это маркетинг-директор Mintis Fest 2026. И, конечно, Массимо Джордано, арт-директор этого великолепного события, которое нельзя пропустить. 5 вечеров, 5 уникальных людей, артистов, ну, точнее, их гораздо больше. Сегодня будем говорить об этом и приглашать всех в Пафос, в великолепные природные места нашего красивого острова. Господа, я вас приветствую.
2: Привет.
3: Привет.
4: Привет.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Добрый день. Что, как вы? Жарко было? Добрались? Все хорошо?
2: Очень жарко. Очень жарко, это... Да,
1: а, привычно это, уже.
2: Да.
1: Я думаю, что будет жарко и в Минтисе, или нет? Там будет прохладно.
2: Очень жарко, потому что мы есть... Это фестиваль, который это очень hot.
1: Это правда. Я сегодня заглянула в календарь. Массимо, Эстер, сегодня день борьбы с психосоматическими заболеваниями. А это значит, что мы должны использовать любые методы, которые снижают вот этот хронический фоновый стресс, напряжение. И мне кажется, что музыка стоит одним из первых пунктов, как решать этот вопрос. Потому мы сегодня будем всех приглашать, в том числе, на терапию музыкальную. Ну, рассказывайте, что в этом году? Потому что вы, как заявили, и прогремели на весь остров, продолжаете держать уровень планку, рассказывайте, чем удивлять.
2: Я думаю, Эстер, говоришь по-русски better than me, so, пожалуйста, Эстер.
3: У нас, на самом деле, в этом году очень насыщенная программа, и наш артистический директор Массимо Джордано, он очень тщательно выбирал артистов, и это такой очень... необычный выбор в каком плане? В том, что это не просто классический фестиваль, да, а это фестиваль, который комбинирует жанры. То есть у нас в этом году и неоклассический композитор в сопровождении своего ансамбля. У нас и вечер Шопена. У нас очень такой драйвовый струнный квартет Vision. В субботу у нас будет просто очень редкий голос, оперный бас. Это невероятный голос, он очень такой глубокий, с красивыми обертонами. И в воскресенье Массимо придумал сделать такой вечер, как Sunday Jazz. И пригласил одну из лучших вокалисток Англии. Она 8 раз становилась лучшей певицей по версии British Jazz Awards. Поэтому этот год, он просто, ну, какой-то супер на артистов, и мы все очень воодушевлены.
2: But talk also about the Vision String Quartet as well, that they won the Opus prize, that is Opus Award, that is the most important award for classical music in Germany. So we have, let's say that we have a parterre of artists that is really beyond being international, has been awarded from the major prizes that are in the world. So it's something that is really, really, really, really big, really important.
1: Эстер, что мы вот так в квинтэссенции, так скажем, какая выжимка будет? То есть мы на Vision приглашаем еще и потому, что я думаю, что в их графике было сложно, да, как-то урвать этот центр сезона.
3: Да, мы букировали этих артистов за год.
1: Вот я хотела, кстати, спросить, а как это происходит, какая кухня, как вы их отбираете и как приглашать, как вообще стыкуете, потому что имена такие, что у них на 3 года вперед, может быть, все расписано. Как это происходит?
3: Наш артистический директор Массимо Джордано, он...
1: использует личные каналы и связи?
3: Это тоже, да.
2: Все
3: использует. Все, что можно. Нет, на самом деле, мы вместе садимся, сначала продумываем концепцию фестиваля. Да, потом начинаем творить в плане того, что Массимо придумывает, какой вечер, да, в какой день. Дальше он начинает думать, общаться, смотреть, кого пригласить, кто может в эти даты. Начинает обзванивать разные лейблы, артистов, да, и приглашать на Кипр, открывать этот остров артистам, потому что очень многие не знают остров Кипр, никогда не были здесь, и поэтому приехать вот первый раз и выступать в современном амфитеатре, в Минтис Резорте, ну, то есть это просто вау.
1: А было такое, Максим, что отказы были, и вы меняли кого-то? Или вот всех, кого вы запланировали?
3: No. Did we have any cancellations that artists were not coming? Все очень хотят приехать. Все очень хотят выступить на этом фестивале, поддержать поделиться своими эмоциями, опытом. В общем, все очень ждут этого события.
2: Everyone is extremely happy to come here to Cyprus because we think that Cyprus is one of the best place in the world to be. I love Cyprus, I love Cypriots, I love the island. It's a very special place that deserves to have a special festival like the Mintis Music Festival.
1: Я знаю, что, Масюму, вы еще и на острове Кипр любите русских, это даже не спорим. Итак, давайте немножко сейчас все это соберем и направим людей. Какие даты, с какого по какое, куда зовем?
3: Фестиваль начинается 8 июля. Это каждый день, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
1: Уже завтра.
3: И в воскресенье будет Sunday Jazz. Это последний вечер фестиваля. Билеты можно приобрести на soldoutticketbox.com. И мы всех очень ждем.
1: Я, кстати, хочу добавить, что есть единый билет. Вы покупаете разовый сразу на все 5 вечеров. Там special offer. Специальная цена. Хорошо, мы прерываемся, как раз послушаем струнный квартет Vision. Их трек, поэтому делайте громче. И прямо сейчас у нас музыкальная терапия.

0: Дневные гости. Дневные гости. На русском радио Кипр.
1: Друзья мои, сегодня потрясающая команда здесь собралась, потому что у нас с завтрашнего дня в Пафосе, в Минтис Резорт, потрясающий, великолепный и то мероприятие, которое нельзя пропустить, фестиваль Минтис. Массимо Джордано и Эстер Кандинова здесь в студии. Я вас еще раз приветствую. Если вы только что к нам присоединились и у вас возникают какие-то вопросы, уточнения, пожалуйста, пишите 49-105-7. Я напомню, что действует дресс-код обязательный, поэтому об этом мы скажем, чтобы вы не были врасплох застаны. А сейчас мы поблагодарим тех, благодаря кому, собственно, это мероприятие состоится. Массимо, Эстер.
2: What?
3: Please tell us, Massimo, about sponsors.
2: Sponsors, our main sponsor that is supporting this festival, we need to thank Pafilia Group, because they are supporting in the person of Evangelia Eliado, that is the main supporter for our music festival, and that we need to thank very much for this beautiful cultural event that is filling the Highland at the moment.
1: Супер, кто еще?
3: Также мы бы хотели поблагодарить наших спонсоров Bottles, Cyprus Airways, Cyprus Vacation Club и Радуга на Кипре. И communication sponsors — это Cyprus Business News, Hello, VizGuide, Diaz Group, Вестник Кипра и Cyprus Mail.
1: Замечательно. Спасибо всем, кто разделяет с нами, что музыка – это главное, что душу нашу лечит и обогащает ее. Но давайте пробежимся по каждому мероприятию. Начнем с завтрашнего дня, 8 число. Массимо, несколько слов, пожалуйста. Вот у нас на календаре 8 июля. Мы приезжаем в Минтис. Во сколько? В чем одеты?
2: I would come around 7 o'clock, because it's a beautiful time of the day. There is dusk, you know, it's very nice, and you can have a cocktail before the beginning of the festival, mm-hmm. before the beginning of the concert, actually, and it's going to be something extremely beautiful, because you can socialize. There are a lot of people that are ready.
1: Фотографии обязательно.
2: Absolutely. So there is a lot of possibility to, you know, to communicate with people. And then concert starts at 8 o'clock, so sharp, and then you have just to enjoy the night under the stars of Minty's. That it will be fantastic.
1: Да, это будет Флориан Кристель с ансамблем. Пожалуйста, о нем и Николас Лиепе.
2: Yes. We have Николас Лиепе, that is for me one of the best violinists that we have here in Europe, and one of the best in the world. And with his brother, will be opening the night, and that will follow the concert of Florian Kristel, that is maybe of his generation, of the young generation. One of the best piano and composer, German piano and composer. He has always sold out everywhere he goes, and the music is extremely linked to nature and to the soul of people that will be really, how to say, dragged into this.
1: Ooh.
2: Yeah.
1: Но я задала вопрос, вот хочу его озвучить тоже. А вот если бы из всех пяти вечеров, пяти хедлайнерах выбирать, кто бы это был? Вот одного можно?
2: The second evening we are gonna...
3: Массимо, нет, нас спросили про другое. Кто хедлайнер?
1: Your favorite.
3: Хедлайнер фестиваля.
2: I don't have a favorite, because there are five nights that are five superstars that are coming here on the island. So every night has something extremely special that people can reach and can, how to say, have the possibility to experience, because it's an experience. It's not only the music, it's this live music that is going to be something extremely special for the taste that is going to give to people.
1: Вот Массимо так рассказывает, как будто он шеф какого-то ресторана мишленовского. Так вкусно и так здорово. Друзья, ну, у меня один вывод напрашивается, что, конечно, хорошо бы вам освободить каждый вечер для того, чтобы приехать и насладиться вот этим эксклюзивом каждого. Пять вечеров, пять эксклюзивных артистов.
2: But it's interesting, because, for instance, the second evening with Geneva Kennedy-Manson, she is belonging to a family of musicians. Seven siblings. All of them are musicians. So we have piano, violin, cello, piano и violin, piano, violin and piano, and cello and piano.
1: Это когда природа не отдыхала вообще и всю семью наградила талантами.
2: It's unbelievable, you know, and it's just very special, very special family. And then the third evening we are gonna have the Vision String Quartet, that is for me is something extremely special because you know they live on improvisation as well. So you don't know what are you gonna have during the night, but it's improvisation on top level.
1: Это даже открытие для организаторов какие-то секунды, да, когда
3: да,
1: они
3: конечно, это никто не знает.
1: То есть и для вас будет
3: и
1: что-то,
3: для нас это будет
1: что-то
3: очень новое.
1: Это круто.
2: But interesting that they already won the Opus Classic, that is the most important prize in Germany. So it's something that is extremely, incredible.
1: Но это Оскар в музыкальном мире?
2: Exactly.
1: Понятно. Отлично. Yeah. Ну что, тогда мы с вами собираемся практически на красную дорожку. По дресс-коду, Эстер, к вам уточнение.
3: Дресс-код у нас элегантный, то есть это такие красивые платья для девушек и костюмы для мужчин.
2: But I would like to say something about the fourth evening that is important.
1: Мы скажем сразу после коммерческого блока, поэтому оставляем вас, да, для того, чтобы взять еще какую-то полезную информацию. Друзья мои, если есть вопросы, уточнения, 49-105-7, будем рады.
0: Реклама на русском.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
5: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
5: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
6: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
7: Декабрь – месяц массовых некультурных мероприятий.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-8.

0: ко дну.
1: Дневные гости на русском радио Кипр.
2: Гости просто загляденье, а программа, с которой они пришли, мне кажется, must have просто для каждого. И неважно, есть у вас стресс жизни или его отсутствие, это просто про эстетику, красоту и те моменты, которые нельзя пропустить, потому что такие именитые, прославленные артисты приезжают к нам нечасто. Эстер Кандинова и Массимо Джордано у нас в студии. Еще раз вам привет. А расскажите-ка мне, друзья, как вы оказались вообще на Кипре? Почему именно Кипр, Массимо, Эстер? Как так сложилось?
3: I am here in Cyprus for love. This is how I got to Cyprus. And then I fall in love with Cyprus and with Cypriot people. And then there is also, you know, the Russian people that are very open-minded, or very, how to say, big heart.
4: With a big heart, с большой душой.
2: Мне кажется, Массимо особо и в климате, и в людях не почувствовал разницы, поэтому как дома у себя, да? Есть такой
3: Absolutely.
2: Вайб? Ну, отлично.
3: Absolutely.
2: Эстер, что о вас? Вы же давно уже здесь живете?
4: Да, я давно... Не то чтобы я живу здесь, я все время приезжала каждое лето, потому что у меня семья очень любит Кипр, и мы каждый год ездили отдыхать. И получается, что вот я познакомилась со многими людьми, у меня появился такой комьюнити, и я начала больше и больше времени проводить на Кипре, а потом, несколько лет назад, появилась такая идея, чтобы начать развивать культуру на острове, привозить интересные концерты потрясающих артистов, придумывать там программы, да, то есть, и таким образом я вот затянула Массимо Джордано на Кипр, и мы здесь творим.
2: А получается, вы сейчас больше организуете площадку для других, не тянет на сцену, нет вот этого «пойду-ка тоже», вот давно не пела. Есть такое?
4: На самом деле, в субботу, 11 июля, в концерте австрийского баса Гюнтера Гройсбека, да, будет небольшой сюрприз для публики, и я выйду на сцену и исполню с ним дуэт.
2: Вау! Ну все, вопрос снят, он закрыт. Прекрасно. Массимо тянет на сцену? Хочется пойти попеть?
4: Do you want to sing?
3: Not this year. But I will sing anyway. I have a concert on the 19th of September at the Kurion Theater.
2: Отлично, прекрасно. Yes. В общем, у нас

0: Весь июль – это практически каждый раз соприкосновение так или иначе с вашей деятельностью. Да. Супер, вау. Ну что, мы остановились на том, что мы идем по программе. Итак, напомним, 8 число, 9, то есть уже с завтрашнего дня. Это Флориан Кристель. Завтра приходите, ансамбли, эксклюзивные моменты, которые связаны еще и с одним именем, как уже мы говорили, Николас Лиепе. Дальше 9-го – Дженеба Канни Мейсон, вечер Шопена. 10-го – струнный квартет, который мы сегодня слушали. А теперь про 11 и 12 осталось, сестер.
1: 11 июля у нас австрийский бас Гюнтер Гройсбух. Это очень редкий голос и очень красивый голос. Этот артист сейчас выступает на лучших сценах Европы, Америки. Это Метрополитен Опера, это Венская штатс-опера, это Ла Скала. Поэтому это что-то такое прям вау. И получается, он будет выступать с главным пианистом театра Ла Скала Нельсон Кальци, это итальянец, и также будет первая виолончель оркестра Ла Скала Массимо Полидори, его так зовут, и он тоже будет аккомпанировать Гюнтеру в этот вечер.
0: А есть шанс у кого-нибудь из зрителей, вот таких как я, суеверных, встать между двумя Массимо и загадать желание?
1: Я думаю, после концерта будет вечеринка, автопати Порше, и там можно будет между одним Массимо и вторым Массимо встать и загадать желание.
0: Да, Массимо, у нас есть такая история, да. А, кстати, скажите, пожалуйста, а вот у вас перед выходом на сцену есть какой-то ритуал, где вы настраиваетесь каким-то особым образом? Или это рутинная история, я просто так прошит, иду сразу на сцену и выступаю? Вот что-то специфическое, настройка, мантра, молитва.
2: Do not drink the day before.
0: Oh, браво, поддерживаю.
2: It's gonna be a problem afterwards.
0: Один день до этого нет, а уже сразу после выступления можно. Отлично. Эстер, у вас есть какой-то лайфхак, настройка?
2: Лайфхак.
1: Лайфхак, настройка. На самом деле, мне кажется, самое главное для артиста – это концентрация, да, чтобы все было на своем месте, чтобы все было подготовлено. И мне кажется, самое главное, а на сцене ты уже должен быть тем, кто ты есть. Поэтому ты выходишь и уже просто даришь людям энергию, эмоции.
0: Но все работает как часики, равно как и у нас в эфире, поэтому сверим часы.
3: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.com.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Ненавязчивее советского самообслуживания может быть только местный Сига-Сига-сервис.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Дневные гости.
7: Дневные гости.
6: На русском радио Кипр.
8: Друзья мои, завтра стартует Mintis Fest 2026, и это 5 вечеров уникальных. Мы говорим о каждом сегодня, но прежде я хотела бы спросить, вообще с чего все начиналось, Массимо? Как зародилась идея?
9: First thing in the process of how to say creating, okay, an event is the idea. So you visualize the idea and you bring this idea on a concrete, on a concrete path. Then there is the journey in between the idea that is concretizing and the technical real, how to say, the theater, the travels, the repertoire, what is, you know, liked by the people of the place that you are gonna bring these artists, because not all the artists, you know, are fitting everywhere. So you need to understand what the audience wants and what the audience needs, that is more important. So we need to give to the audience exactly, how to say, what make them happy, what they can give and enrich, you know?
8: Massimo должен быть не только художником, который видит это все, да, таким, ну, режиссером и человеком, который все видит из метапозиции, еще и психологом.
9: Yes, I had also psychology, yes,
8: yes,
9: in between all the things that I've
8: это
9: done. Это yeah.
8: Видно, психолог идет впереди Массимо. Эстер, ну и давайте про финальный, вашу вишенку на торте, финальный день, пятый вечер.
10: Финальный вечер – это Sunday Jazz, это Клэр Мартин, она будет выступать с норвежским трио. Три музыканта прилетят прямо из Норвегии.
8: У меня мурашки.
10: Первый раз на Кипр. Эта певица тоже будет первый раз на Кипре выступать. И ну, то, как она поет джаз, это просто мурашки. Мурашки по коже.
8: Мы послушаем сейчас.
9: Yeah, so that trio is fantastic. There are three musicians that one is better than the other. I mean, it's... It's gonna be something special.
8: Все-таки мы нашли фаворита у Массимо к концу нашего забега. Мы поняли. Но на самом деле я просто знаю, о ком идет речь. Я слушала и впервые помню, когда ты проникаешься вот в задумку, а джаз же это всегда виртуозное исполнение еще и каких-то твоих эмоциональных проявлений,
9: correct,
8: когда ты включаешься и импровизируешь. И то, как работает артистка, просто я рекомендую вам 12-го точно посетить Mintis, если уж вы не можете все дни. Но напомню, есть единый билет, когда вы можете взять его по спеццене и каждый вечер посетить. Обязательно сообщайте своим друзьям, приходите, это будут 5 вечеров красоты. Эстер, благодарим еще раз тех, кто организовал, помимо вас, Массимо. Есть еще персоны?
10: Конечно, это Pafilia Group, наш главный спонсор. Это крупнейший частный застройщик жилой недвижимости на Кипре. Компания специализируется на строительстве элитных домов, курортных резиденций и инвестиционных объектов мирового уровня.
8: И это говорит еще о том, что место, куда вы попадете, кто-то впервые, возможно, кто-то, может быть, уже бывал и полюбил. Там потрясающие виды и чудесный воздух. Это еще вам бонусом, как зрителям. Ну что, мы прерываемся на то, чтобы насладиться исполнением трека от Клэр Мартин. Пожалуйста, сейчас можно даже закрыть глаза и прочувствовать, как вы будете себя ощущать на ее концерте.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
7: You and I, an unmatched pair.

0: very much. Тим Малан.
1: Дневные гости на русском радио Кипр.
2: Ну, мы вот сейчас порепетировали то, как это возможно. Да, у нас тут звучат аплодисменты, браво. Это правда. Браво, и как будто бы мы уже там присутствуем. Вот так визуализируем для того, чтобы с завтрашнего дня у каждого был очень красивый вечер. Ну что, давайте-ка мы закольцуем тем, что я задам вам вопросы про вас. Первый. Какой вот город, Массимо, вы хотели бы в него вот и могли бы возвращаться, ну, просто вот не вылазить оттуда, бесконечно там находиться?
3: I love very much London, I love very much Paris, I love very much all the major capital.
2: Пошли космополитичные штуки,
3: yes,
2: понятно.
3: But it depends on the feeling of the moment.
2: Вот.
3: Because, you know, because we feel more linked to Paris in a certain time of our life, more linked to London in another time, or Rome, beautiful Rome, and I mean it's belonging to the feeling of the moment more than a favorite city. I see it like that.
2: Вы были в России?
3: Many times.
2: Что запомнилось больше всего?
3: I love very much Moscow, I love very much St. Petersburg, I've been in Yekaterinburg as well.
2: Whoa.
3: Yes.
2: Ну, следующий пункт?
3: I've been in Samara as well.
2: Ну, надо дальше, надо на Алтай, еще в Сибири, туда, на Дальний Восток, хорошо?
3: Дальше.
2: Эстер, помечайте, да, это будем расширять границы. Ну и тогда оба мне скажите, пожалуйста, как люди сценические, с огромным колоссальным опытом, а какое произведение вы неустанно готовы были бы исполнять? Вот просто на бис несколько раз. Из концерта в концерт не надоедает. Ваше любимое именно в вашем исполнении. Это прям на засыпку.
4: Нет, для меня, я просто знаю, какая у меня любимая.
2: Какая?
4: Я очень люблю застольную Стравиате. Лебьямо. Я готова ее петь.
2: А
4: просто...
2: можно прямо сейчас акапелла? Чуть-чуть, вот прям немножко.
4: Травой, травой сапороды.
2: Это уникально, друзья мои. Это просто для меня, для меня. У меня сегодня особый день, поэтому это такой подарок. Массимо, а у вас? Ну что, это
3: конечно. It depends on the feeling of the moment.
2: Это наш хэштег сегодня будет.
3: It depends on the feeling of the moment.
2: Ну что, тогда мы будем чувствовать момент, в том числе вы будете встречать
3: и
2: полагать. Вот третье произведение.
3: Ropa tempesta. For instance, now I feel like Neapolitan songs.
2: Yeah.
3: In 10 minutes maybe I'm gonna feel like, I don't know, di quella pira. Oh, I don't know. It depends from the...
2: Видите, какая внутренняя психологическая палитра, такая же, как возможности голоса, как диапазон. Ну, это просто восхитительно. Спасибо вам за этот разговор. Мы не заканчиваем. Мы еще раз приглашаем всех на Минтис фестиваль 2026, который уже прогремел. Его особо-то и не нужно представлять, но имена, которые будут, обязательно нужно повторить. Давайте еще раз пройдемся. Итак, завтра, первый вечер, приглашаем
3: Florian Crystal and his ensemble, fantastic composer, pianist. Second evening.
4: Geneva, Kane Mason.
2: Это та самая, у которой семеро братьев-сестер и все музыканты.
4: И все музыканты.
3: Семь,
4: да. И будет великолепный вечер Шопена. Женеба уже записала приглашение для всех гостей, рассказала, что будет в программе. Это будет ноктюрны, этюды, баллады Шопена. Ну, прям top of the top.
3: And the third evening, fantastic Vision String Quartet, Opus winner, Opus Classic Award winner, just something special. And the fourth evening...
4: Австрийский бас Гюнтер Гройсбук. Кстати, очень интересный факт. Гюнтер Гройсбук будет петь на русском языке.
2: Special for us.
4: Арию Гремина.
3: Люби все возрасты покорны.
2: Я бы даже присоединилась.
3: I cannot sing it, I'm a tenor. But he can sing because he's a bass.
2: Это здорово. Это специально для публики нашей. Друзья, оцените, да, какой подход. Здорово, очень круто. И пятый. Десерт.
3: Claire Martin and the trio that is they are playing together since a long time, and it will be a very, very particular evening of jazz. So something that is has been inserted into the festival as a new entry, let's say, for the audience to enjoy also some other genre of music that is always good, you know, to bring together people with different, you know, music, different genres of music. It's very good.
2: Но сейчас сезон отпусков, поэтому больше шансов попасть на вечер. Итак, мы ждем. Дресс-код – это элегантный стиль. Это каждый вечер к 7 подъезжайте, будет чем заняться, пообщаться, поснимать чудесные виды. Билеты на sold out и единый билет по спеццене тоже рассмотрите.

0: Дневные гости. Дневные гости. На русском радио Кипр.
1: Ну, пойду с собственного старителла и скажу, что, друзья, июль для меня лично это особый месяц, когда просто друг за другом идут дни рождения. Мне кажется, одним из лучших подарков будет устроить себе или близкому человеку, да даже если у вас нет именинников, вот такой чудесный красивый вечер, когда можно нарядиться, достать парфюм самый-самый любимый, выгулить себя и, самое главное, окунуться вот в этот океан музыки, красоты, эстетики и высокого искусства. Ну что, Эстер Кандинова, Массимо Джорданова, мы уже приблизились к финалу этого часа, так быстро все пролетело. Ходячая энциклопедия для меня теперь, Массимо, вот так буду его называть. Эстер — это сама красота, просто воплоти. Если вы никогда не видели, как выглядит Афродита, которая вышла из пены морской, вот тут у нас недалеко от пафоса между Ильмасовым.
2: Эстер, это не только красота, она это очень умная, вот. Образованная.
1: Это красота
2: и интеллигентная.
1: Вот,
2: и все.
1: Уровни. Поэтому вот просто такие люди не могут делать некрасиво. Это я к этому веду. Поэтому 5 дней, 5 вечеров, точнее, в Ментис Резорт. Это Ментис Фестиваль. Потрясающие музыки, супер имена. Мы всех приглашаем. Sold out tickets. Пожалуйста, заходите, смотрите. Выбирайте себе опцию. Если 1-2 вечера, классно. Но если все 5, это будет просто вклад в вас. А, кстати, с детьми можно?
2: Можно.
1: Спасибо, Массимо разрешил, поэтому всей семьей приходим. Еще раз благодарим Пафилию за то, что такая есть возможность, нас за то, что есть площадка об этом говорить, вас за этот визит.
2: Спасибо.
1: Давайте мы пригласим сейчас, знаете, кого? Понятно, со взрослыми людьми все, а вот молодые умы. Вот если человек не слушал оперу или считает, что это очень сложно, или, в принципе, никогда в эту сторону не смотрел, чем бы вы заинтересовали?
2: You need to start telling to the boy, to the girl, a story, and then to make it how to say light as vok nu pagadi. Very light, not too heavy for the kid to absorb it. So it's really important that the kid is absorbing the storytelling in a very light way, and that is supported by this beautiful music and by these vibrations that the kid can feel in different way as we feel it.
1: Я абсолютно согласна, что должна быть прослойка какая-то историческая, то есть нужно какую-то историю об этом человеке. Эстер, есть какие-то дополнения?
3: Конечно, зависит от жанра также, да. Например, мне кажется, тинейджеру ему очень зайдет неоклассическая музыка, потому что там очень классные, интересные звуки.
1: Это современные. У нас вечер?
3: Это у нас вечер Флориана Кристалла завтра. И вот это очень понравится тинейджеру. И я знаю, что много еще собираются тинейджеров на вечер Шопена. Да, потому что эти дети, они занимаются фортепиано, и у них в программе есть Фредерик Шопен, и поэтому им настолько интересно посетить и послушать эту артистку, жене Буканы Мейзен, что вот они мне уже вот прям говорят: я так хочу попасть.
1: Какая прелесть, это очень вдохновляет. Ну что, на этом мы прощаемся, я приглашаю всех в следующий час, там уже мой коллега Костя Столяров, который приготовил хорошие новости. Ну а у нас новость сейчас самая главная. Главное, не лишайте себя таких мероприятий, потому что это большой вклад в вашу жизнь и в обогащение вашего культурного кода. Спасибо, друзья. Массимо, благодарю.
3: Спасибо.
1: Эстер, всегда рады. Приходите. Мы переключаемся на небольшую паузу, ну а затем возвращаемся и с вами движемся по плану, как у нас это обычно, в днем обо всем.
2: Спасибо.
0: Реклама на русском. Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
0: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
7: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
8: У работы есть три плюса – пятница, зарплата и отпуск.
4: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На Кипре появятся пасхальные деревни. Промышленный туризм. Кипр зовет гостей на сыроварни и фабрики мороженого. Под Никосией открыты 3 новые природные тропы. Теперь подробнее. На острове запускают новый туристический формат – пасхальные деревни. Первые из них примут гостей уже в следующем году. Цель программы – обогатить туристический продукт острова и поднять посещаемость сельской местности и горных районов. По итогам отбора выберут 10 деревень и муниципалитетов. Каждый из них подготовит программу мероприятий, которая охватит все пасхальные каникулы. Идея продолжает линию рождественских деревень, успешной зимней туристической программы. Теперь у нее появится весенний аналог. Министерство туризма хочет превратить действующие производства в новые достопримечательности. Речь идет о сыроварнях, винодельнях и фабриках мороженого. Разрабатывается концепция промышленного туризма. Отмечается, что во многих странах Европы такой формат давно прижился. Действующие цеха становятся самостоятельными достопримечательностями, которые собирают миллионы гостей. Муниципалитет Лача-Ери, пригород Никосии, предлагает жителям и гостям Кипра 3 новые природные тропы разной протяженности – от 4 до 7 километров. На маршрутах вас ждут живописные ущелья, геологические и палеонтологические объекты, растения-эндемики, а также величественные панорамы окрестностей. Описание троп на сайте «Лента Кипра». Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
6: Лето на русском.

Ну какой же потрясающий сегодня день. 7.07. Это и исторически действительно особый день. Но и современности те, кто плюс-минус следят за знаками, это он. Сегодня день любви, красоты и успеха. И я, Ян Соболева, по-особенному солнечно вас приветствую здесь на 99FM. Спасибо вам за лучки тепла, добра и за обратную связь. И всем передаю привет, кто так или иначе сейчас вибрирует с нами на единой частоте. Да, 99 – это частота успеха, радости, смеха, хорошего настроения и подарков. За ними, правда, нужно следить и немножечко охотиться, но сегодня я о другом. О том, что сегодня можно сделать себе подарок в виде сонастройки со всем, что происходит вокруг. Ведь сегодня день полной энергии, любви. И счастье работает на максимум, поэтому имеем в виду, что сегодня важно творить, чувствовать, дарить подарки. Даже если повода нет, а мы его обязательно поищем, полистаем календарь чуть попозже. Работайте и принимайте решения только через любовь и удовольствие. Можно подписывать договоры, совершать крупные покупки, заключать брак, если вы вдруг думали вчера пойти замуж, пойти жениться, не жениться. Да, сегодня самое оно. Еще можно запускать большие проекты, наполнять пространство красотой, изобилием, делать всяческие ритуалы, главное, чтобы они помогали вам и ничего не разрушали. Кстати, устраивать романтические встречи и заниматься собой любимым тоже можно. Можно с собой встретиться и пойти куда-нибудь, куда давно откладывали, а можно пригласить близких или устроить романтик. Конечно, посещение спа, салонов красоты, изысканного ресторана, концерта – все это сегодня возымеет двойной эффект. Ну, а чего избегаем – это лени, чрезмерного комфорта, мстительности, споров, излишеств и всяких сплетен. Вот это точно сегодня может помешать. Ну и, как обычно, у нас же карта дня. Сегодня, поскольку были гости, мы чуть-чуть сдвинули. Но она уже висит у нас в Instagram, в наших сторис. Поэтому заходите, смотрите. Если вдруг что-то срезонирует, поделитесь. 4 9 105 7 – это не только стол заказов. Это, в принципе, наш с вами коммуникативный мост. Ну, а сегодня у нас изображен маленький мальчик. Очень красивый, симпатичный, милый, задумчивый, глазки умные. А возле него... лицо льва. Они дружат, я так понимаю, это кто-то очень мощный и сильный. Да, их ограждает какая-то перегородка в виде такого иллюминатора, причем, мне кажется, водного. Ну, кому что привидится. Но ключевое, мне кажется, в этой карте сегодня – это посыл о том, что в каждом из нас есть скрытая сила, с ней нужно дружить, но прежде ее нужно признать и с ней познакомиться. Поэтому своего внутреннего льва сегодня можно на полную выкручивать, тем более, что у нас там какая-то из планет во льва вошла, а это говорит о том, что нам нужно блистать, сиять, заявлять о себе и делать это без стеснений. Главное, чтобы ваши локти никому в глаз не попали, когда будете расталкивать всех, чтобы себя проманифестировать. Но это я, конечно, шучу. Вообще, я за то, чтобы всем было место, потому что оно, в принципе, нам определено. И, кстати, место есть и для вашей любимой песни, поэтому делайте громче. А вот в этом плейлисте она попадется, тем более у нас впереди и Винтаж, и Шура, и Тиеста, и Юль Савичева, и кого только нет, и новинка будет обязательно. Поэтому всем сестрам, как говорится, по серьгам, всем братьям по нотам. Поехали!

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Календарь, как всегда, пестрит поводами для того, чтобы устроить маленький большой праздник. Поэтому выбирайте. Иван Купала. И это время, когда нужно обязательно где-то у водоема, уж если не в нем поплавать, то посидеть на его бережку. Позагадывать желания. Может быть, даже попрыгать через костер. Поводить хороводы, если есть с кем. И к вам присоединится какая-нибудь тоже толпа жаждущих забрать своих энергий. И, конечно же, плетение веночков. Все это успокаивает и соединяет нас с традициями. Сегодня глобальный день прощения. Празднику, кстати, 32 года. Вот не знала, теперь буду иметь в виду. И в этот день действительно можно сделать очень классную психологическую практику. Выписать всех, кто, по-вашему, может точить зуб на вас или на кого обижены вы. И мысленно всем подарить любви. Потому что на уровне души мы все друг другу абсолютно нейтрально любимы и мы любящие. Поэтому давайте-ка возвращаться к базовым настройкам. День подсчета камешков на мостовой. Что бы это ни значило, я опять хочу превратить это в какой-нибудь детско-волшебный ритуал. Можно скакать по камешкам, если найдете таковые, и загадывать желания. Это же движение, это вот близко очень к практике «Находи на мечту 10 тысяч шагов». Вот что-то из этой оперы. Сегодня день образования Республики Северная Осетия, а еще день шоколада в США, день макарон там же, опять же, в этой же стране, день прогулки отца с дочерью. Мне кажется, все три повода очень даже можно себе забрать. Еще есть такой праздник, ну, он неофициальный, «Говори правду». И День независимости на Соломоновых островах говорит о том, что все люди так или иначе стремятся к тому, чтобы ни от кого не зависеть. И это нормально, но реально ли? Все-таки кто-то от кого-то периодически дозависит. Вот если вы совсем ни от кого, даже от самого себя, поделитесь лайфхаком. Еще сегодня можно почитать сказку «Пиноккио», потому что 145 лет со дня первой публикации этого произведения чудесного. Ну и в Ленинграде открылся Московский парк Победы ровно 80 лет назад. Ну а в Лиссабоне названы новые 7 чудес света были 19 лет назад в такую очень красивую дату. День трех семерок. 7.07.2007. На следующий год, кстати, можно повторить, потому что будет тоже очень красивая дата. И можно написать себе и своим близким письмо в будущее. Такое послание на год вперед, а потом сравнить. Кстати, практика очень классная, рабочая, поэтому можете собирать, пользоваться, как говорится, во благо. Ну, а мы с вами мчимся по волне 99FM навстречу отличному настроению. И у нас, конечно же, сегодня будут именинники. Я надеюсь, трубочку поднимут. Поэтому, кто заказы свои отправлял, ждите. Все будет вовремя.
2: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Русское радио.
1: Друзья мои, эфир продолжает «Отпетые мошенники. Люби меня, люби». А вот на языке кофеманов этот же тезис может выглядеть совершенно экзотически. В Южной Корее придумали идеальный кофе для летней жары с гигантским кубом льда. Бариста сначала замораживает сотни мелких кубиков, а затем с помощью воды превращает в огромную глыбу. Выглядит как букет, ну, таких ледяных цветочков. Такой напиток не только отлично освежит, но и будет выглядеть как настоящее произведение искусства и сможет сказать немножко больше вашему визави.

0: На Кипре 14.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.
1: Русское радио. Лето.
2: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет. С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Современная деловая персона любого пола ценит время, поэтому одним из главных пунктов для занятого человека в любом предложении будет скорость выполнения. В вопросах красоты это всегда спорный момент. С одной стороны, спешка может навредить результату. С другой, спрос рождает новые технологии, которые экономят время и дают прекрасный эффект. К последним относится InMotion, применяемая в лазерной эпиляции. Кому хочется годами ждать гладкой нежной кожи, тем более на Кипре, где открытые участки тела норма почти круглый год. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает идеальное сочетание. Быстро и эффективно избавиться от лишних волос. InMotion – это безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Премиальный, современный и высокоэффективный диодный лазер для эпиляции с тремя длинами волн позволяет вам потратить для обработки ножек, например, менее 30 минут за один сеанс. Сколько в итоге процедур понадобится именно вам, сможет ответить только специалист. Поэтому подпишитесь на страницу Lady Aesthetic в Instagram и запланируйте консультацию. Стать еще красивее в короткие сроки реально с Lady Aesthetic.
3: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living. Искусство повседневной жизни.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши!
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Я уже немножко чувствую себя моими коллегами-новостниками, потому что слежу за тем, что происходит на чемпионате мира. Но, ну как же оставаться в стороне, когда такие страсти кипят? Давайте все-таки проговорим это. Бельгия разгромила США 4-1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026. Очень многие паблики лаконично написали: «Как карма». Ну, перед матчем, напомню, главным скандалом турнира стала отмена дисквалификации одного из игроков. Решение было принято после обращения Трампа к президенту ФИФА. Это, конечно, вызвало огромную, просто как 33 друг на друге цунами, волну критики со стороны не только бельгийцев, но и вообще болельщиков по всему миру, а также европейских футбольных чиновников. После финального свистка сборная Бельгии не удержалась от троллинга и кое-что опубликовала. Намек оказался максимально прозрачным. Ну и в четвертьфинале бельгийцев ждут испанцы. А Испания не менее минимально обыграла Португалию 1-0. Также путевки в 1/4 уже оформили Франция, Марокко, Англия и Норвегия. Определяться вот буквально скоро-скоро, через несколько часов, еще два четвертьфиналиста в матчах Аргентина-Египет и Швейцария-Колумбия. Ну и, конечно же, мы не можем пройти мимо и не послать лучи добра, поддержки нашему любимцу Криштиану Роналду после поражения Португалии от Испании в 1/8. Он не смог сдержать эмоции. После финального свистка 41-летний форвард покидал поле со слезами на глазах, аплодировал болельщикам, вероятно, провел свой последний матч на чемпионатах мира. Конечно, турнир был для Роналду 6-м в карьере и таким абсолютным рекордом. Ранее он заявлял, что чемпионат мира 2026 станет для него последним мировым первенством и, конечно, наверняка планировал сделать это немножко по-другому. Но, как говорится, игра есть игра. Самое главное, что он со своего пьедестала не сойдет и останется на своем месте в наших памяти, сердцах и так далее. Да и вообще, рано списывать. Это просто, конечно же, крутой эмоциональный опыт, но у каждой истории, как говорится, есть год спустя.
0: Русское радио.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, какой будет у нас красивый финал. Именинница, солнышко, это я цитирую наш смс-чат 49-105-7. Иванка, добрый день! С днем рождения!
3: Спасибо
2: какой
3: большое!
2: Какой у вас приятный голос и слышны нотки радости. Ну что, готовы принимать поздравления с нашего чата?
3: Да, конечно.
2: Доброе утро, уважаемые. Сегодня отмечает день рождения наша любимая доченька, сестра, внучка, наше летнее солнышко Иванка. Делаем ей очень много хорошего. От нее наверняка тоже получает, это я уже догадываюсь. А желаем ей счастья, много радости, любви, душевного спокойствия, всех земных благ. С любовью, мама, папа, брат Тарас, девушка, дедушка, видимо, да, и бабушка. Ну и какая-нибудь подружка-девушка наверняка тоже. Скажите, Иванка, как настроение, как начался ваш день? У вас такая красивая дата, 7.07.
3: Спасибо большое за поздравления. Все замечательно. Отдыхаем, наслаждаемся морем.
2: То есть вы не работаете сегодня, у вас полноценный по праву отдых. Вы сегодня рождаетесь, у вас новый личный год.
3: Да, сегодня.
2: Просто блеск.
3: Очень редко такое бывает, да, взяли выходной, отдыхаем.
2: Но это просто намек вселенной, что сегодня все для вас, все двери открыты, поэтому загадывайте желание, ну а мы на русском радио усилим его вот этими аплодисментами, это все для вас. И такие чудесные у вас родные люди, пусть им тоже полной чаши будет дом и долголетие. Вот так вам оставаться вот такой большой командой, которая друг друга поддерживает. С днем рождения, Иванка!
3: Благодарю, спасибо большое.
2: Хорошего дня и побольше сюрпризов!
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
4: Все.
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
6: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
7: Женщине с мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я могу и сама.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

И этот тезис работает уже 20 лет, проверен временем. Мы вас очень любим, благодарим за то, что вы остаетесь нам верны и всегда отвечаем взаимностью. На сегодня моя смена в эфире закончилась, хотя нет, чуть позже обязательно обсудим с вами полезную еду и всяческие здоровые лайфхаки.

0: Русское радио Кипр.
1: Он навсегда останется в памяти цветными повторами тот день, когда я увижу море.
0: Слушайте лучшее.
2: Выбрось из головы, включи музыку.
0: Русское радио. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 15 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О том, какое значение для качественной жизни имеет еда, Яна Соболева. У японцев много веков существует симпатичный весенний обряд мамэ-маки, изгоняющий нечисть из жилищ с помощью растительного белка. Суть в том, что во время его проведения разбрасываются жареные соевые бобы с выкриком «Нечисть! Вон, счастье в дом!». В финале участники собирают все бобы и обязательно съедают по одной штучке за каждый прожитый год жизни. Бобы выбраны нацией долгожителей не зря. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, комплекс витаминов группы «Б». Рекомендую брать пример, но не разбрасывать бобы, а ввести их в рацион на постоянной основе. Почему растительный белок очень важен, можно узнать в полезных постах на странице сервиса «Milts Food» в Instagram. И на десерт лайфхак. Чтобы добиться более нежной текстуры любых бобовых культур, обязательно замачивайте зерна в глубокой широкой миске в пропорции 1 к 4. Наслаждайтесь жизнью с Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell.
3: Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
5: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
6: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Мы живем в такое время, когда даже у парня есть парень, а у меня нет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: авиасообщению Кипра с ЕС ничто не угрожает. Лесной департамент объяснил, почему сохнут деревья и как их защищают. На Кипре с 2027 года появятся пасхальные деревни. Далее подробности. Пересмотр европейских правил госпомощи авиации не грозит Кипру потерей авиасообщения. С такими разъяснениями выступила Европейская комиссия после публикации о возможном урезании поддержки авиакомпаний. Речь идет о новых руководящих принципах госпомощи в авиасекторе. Их проект Еврокомиссия вынесла на общественные консультации в мае этого года. Прием замечаний завершился 11 июня. Сейчас комиссия изучает поступившие отклики, а принять обновленные правила планирует в первом квартале 2027-го. Массовое усыхание деревьев не ограничивается национальным лесным парком Аталасса в Никосии. Это общекипрское явление, напрямую связанное с изменением климата и затяжными засухами последних лет. Об этом департамент лесного хозяйства заявил сегодня в ответ на публикации в СМИ и соцсетях о погибших деревьях в парке. Ведомство сообщило, что реализует комплексную программу. Мертвые и опасные деревья убирают, а для мониторинга и борьбы с насекомыми-древоточицами расставляют ловушки. На Кипре запускают новый туристический формат «Пасхальные деревни». Первые из них примут гостей в 2027 году. Соответствующий план стимулов для организации пасхальных впечатлений и мероприятий Совет министров утвердил в минувшую среду 1 июля. Цель программы – обогатить туристический продукт острова и поднять посещаемость сельской местности и горных районов. Участвовать смогут муниципалитеты и общины, расположенные вдоль маршрута «Heartland of Legends», который объединяет сельские, горные и отдаленные приграничные поселения Кипра. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Это еще за угроза, смотри у меня. Сам у себя смотри.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Все будет хорошо.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре с четверга планируется веерное отключение света. Стоки и спилы текут в море, жители требуют решить проблему. Рынок жилья Кипра показал лучшее полугодие с 2007-го. Далее подробности. С вечера четверга, 9 июля, по всему Кипру планируются частичные веерные отключения электричества. Из-за бессрочной забастовки на предприятиях ЕАЭС генерации не хватит для покрытия спроса. Об этом сегодня предупредил оператор системы передачи Кипра. По оценке оператора, дефицит будет возникать ежедневно с 17:30 до часа ночи, а острее всего в часы пик с 19:30 до 21:30, когда придется отключать до четверти всего потребления. Вырастут и ограничения на выработку из возобновляемых источников. Канализационные стоки крупного жилого комплекса в Пиле попадают в канал ливневой канализации в прибрежной зоне Уроклини, у самого моря. Об этом сообщают СМИ. Жители района жалуются на резкий запах и называют происходящее санитарной бомбой, требуя от властей вмешаться. Жалобы, по данным издания, давно высланы во все компетентные службы, однако мер пока никто не принял и ни одно лицо не привлечено к ответственности. Первое полугодие 2026-го стало для рынка недвижимости Кипра самым успешным с 2007 года. С января по июнь в земельный кадастр поступило 10 007 договоров купли-продажи, на 15% больше, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Политис» со ссылкой на данные Департамента земельных ресурсов и геодезии. Особенно ярким получился июнь. Подано 1964 договора против 1544 в июне 2025-го, то есть на 27%. Больше. Это максимальный месячный прирост в году. Однако эксперты призывают не переоценивать этот месяц. На цифры могли повлиять сроки подачи документов и массовые регистрации по отдельным проектам. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов,

наслаждаемся. Русское радио. Кипр. Вечер. Музыка.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
7: Ушла на обед. Вернусь, когда наемся.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
4: Ева, я любила тебя.
3: Их тексты наполнены глубоким смыслом, а зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
4: Я сочиняю роман.
3: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticket Box.
5: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: начинаем.
1: Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slays Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlays.com.
7: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
8: Я ненадолго, друзья. Быстренько напьюсь и обратно.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: авиасообщению Кипра с ЕС ничто не угрожает. Лесной департамент объяснил, почему сохнут деревья и как их защищают. В Никосии установят первые ИИ-камеры против телефона за рулем. Далее подробности. Пересмотр европейских правил госпомощи авиации не грозит Кипру потерей авиасообщения. С такими разъяснениями выступила Европейская комиссия после публикации о возможном урезании поддержки авиакомпаний. Речь идет о новых руководящих принципах госпомощи в авиасекторе. Их проект Еврокомиссия вынесла на общественные консультации в мае этого года. Прием замечаний завершился 11 июня. Сейчас комиссия изучает поступившие отклики, а принять обновленные правила планирует в первом квартале 2027-го. Массовое усыхание деревьев не ограничивается национальным лесным парком Аталасса в Никосии. Это общекипрское явление, напрямую связанное с изменением климата и затяжными засухами последних лет. Об этом департамент лесного хозяйства заявил сегодня в ответ на публикации в СМИ и соцсетях о погибших деревьях в парке. Ведомство сообщило, что реализует комплексную программу. Мертвые и опасные деревья убирают, а для мониторинга и борьбы с насекомыми-древоточицами расставляют ловушки. Первые на острове стационарные камеры с искусственным интеллектом появятся на столичном проспекте Грива-Дегении. О решении дорожной полиции стало известно сегодня. Устройства будут фиксировать единственное нарушение – телефон в руках водителя. Камеры смонтируют в районе Энгуми на месте прежних устройств, которые давно не работают, по одной в каждом направлении движения. Решение уже принято, и сейчас идут технические процедуры. Компания, оператор системы фотофиксации, должна перенастроить оборудование. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

Выдыхай. Слушай «Вечернее» на русском радио Кипр.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Настроение, как у Карлсона. Хочу сладкого и пошалить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гиперборическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
4: Незабываемо.
2: Той конфекшенере by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
6: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
7: Логомания на русском радио Кипр.
6: По сигналу ведущих звоните в студию.
5: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
6: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
5: В спортзале, на пляже или в путешествии.
6: Мы станем еще ближе.
7: Русское радио Кипр.
8: На Кипре не торопятся даже мысли.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

Русское радио Кипр. Твой путь, твое настроение, твоя волна. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре с четверга планируется веерное отключение света. Стоки и спилы текут в море, жители требуют решить проблему. Рынок жилья Кипра показал лучшее полугодие с 2007-го. Далее подробности. С вечера четверга, 9 июля, по всему Кипру планируются частичные веерные отключения электричества. Из-за бессрочной забастовки на предприятиях ЕАЗ генерации не хватит для покрытия спроса. Об этом сегодня предупредил оператор системы передачи Кипра. По оценке оператора, дефицит будет возникать ежедневно с 17.30 до часа ночи, а острее всего в часы пик с 19.30 до 21.30, когда придется отключать до четверти всего потребления. Вырастут и ограничения на выработку из возобновляемых источников. Канализационные стоки крупного жилого комплекса в Пиле попадают в канал ливневой канализации в прибрежной зоне Ороклини, у самого моря. Об этом сообщают СМИ. Жители района жалуются на резкий запах и называют происходящее санитарной бомбой, требуя от властей вмешаться. Жалобы, по данным издания, давно высланы во все компетентные службы, однако мер пока никто не принял и ни одно лицо не привлечено к ответственности. Первое полугодие 2026-го стало для рынка недвижимости Кипра самым успешным с 2007 года. С января по июнь в земельный кадастр поступило 10 007 договоров купли-продажи, на 15% больше, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Политис» со ссылкой на данные Департамента земельных ресурсов и геодезии. Особенно ярким получился июнь. Подано 1964 договора против 1544 в июне 2025-го, то есть на 27%. Больше. Это максимальный месячный прирост в году. Однако эксперты призывают не переоценивать этот месяц. На цифры могли повлиять сроки подачи документов и массовые регистрации по отдельным проектам. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Современная деловая персона любого пола ценит время. Поэтому одним из главных пунктов для занятого человека в любом предложении будет скорость выполнения. В вопросах красоты это всегда спорный момент. С одной стороны, спешка может навредить результату. С другой, спрос рождает новые технологии, которые экономят время и дают прекрасный эффект. К последним относится InMotion, применяемая в лазерной эпиляции. Кому хочется годами ждать гладкой нежной кожи, тем более на Кипре, где открытые участки тела норма почти круглый год. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает идеальное сочетание. Быстро и эффективно избавиться от лишних волос. InMotion – это безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Премиальный, современный и высокоэффективный диодный лазер для эпиляции с тремя длинами волн позволяет вам потратить для обработки ножек, например, менее 30 минут за один сеанс. Сколько в итоге процедур понадобится именно вам, сможет ответить только специалист. Поэтому подпишитесь на страницу Lady Aesthetic в Instagram и запланируйте консультацию. Стать еще красивее в короткие сроки – реально с Lady Aesthetic. Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: Неопытный водитель по имени Антон часто слышит рифмы к своему имени.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Все будет солнечно хорошо.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visioner Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visioner. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Музыка солнца. Все будет лето. Русская.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
5: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
5: Русское радио Кипр.
6: Работа сама себя не сделает, но и чай сам себя не попьет.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! О том, какое значение для качественной жизни имеет еда, Яна Соболева. У японцев много веков существует симпатичный весенний обряд мамэ-маки, изгоняющий нечисть из жилищ с помощью растительного белка. Суть в том, что во время его проведения разбрасываются жареные соевые бобы с выкриком «Нечисть! Вон, счастье в дом!». В финале участники собирают все бобы и обязательно съедают по одной штучке за каждый прожитый год жизни. Бобы выбраны нацией долгожителей не зря. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, комплекс витаминов группы «Б». Рекомендую брать пример, но не разбрасывать бобы, а ввести их в рацион на постоянной основе. Почему растительный белок очень важен, можно узнать в полезных постах на странице сервиса Milt's Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Чтобы добиться более нежной текстуры любых бобовых культур, обязательно замачивайте зерна в глубокой широкой миске в пропорции 1 к 4. Наслаждайтесь жизнью с Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Хочется чего-нибудь вкусного.
8: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
7: Все.
8: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
7: Стритфуд?
8: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
7: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
8: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
7: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
9: Несложно встретить женщину своей мечты. Сложно скрыть ее от жены.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Адрес лета –

звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

отпусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We're
5: presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
6: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 23.30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.